0: Павла христианам в Колоссах.
1: Итак, если Бог воскресил вас вместе со Христом, стремитесь к тому, что на небе, там, где Христос восседает по правую руку Бога. Помышляйте о вышнем, а не о земном. Ведь вы умерли. Ваша жизнь сокрыта в Боге вместе со Христом. Он — ваша жизнь, и когда Он явит себя, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Поэтому умертвите в себе все то, что в вас от земной природы. Распутство, безнравственность, страсти, дурные желания, жадность — она ничем не отличается от идолопоклонства. Все это навлекает на непокорных Божий гнев. Некогда и вы вели себя так же, живя подобным образом. А теперь отбросьте все это — ярость, гнев, злобу, ругань, непристойные разговоры. Не лгите друг другу, ведь вы уже сбросили с себя ветхого человека со всеми его делами. Вы облеклись в нового человека, который постоянно обновляется, все больше уподобляясь образу своего Создателя и продвигается к истинному познанию Бога. И здесь уже нет ни грека, ни иудея, ни обрезанного, ни необрезанного, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного. Есть только Христос, Он — все, и Он во всем.

0: Как-то раз мне сказали, что я мог просто выдумать свою веру и своего Бога. Конечно же, я знаю, что это не так, но даже если и закралось во мне на мгновение сомнение, оно тут же сдалось перед страхом утратить веру, потому что вера — это мой воздух. Я не могу себе представить, как прожить хотя бы миг, если нет Бога. Если я всего лишь случайный кусочек материи в мире случайностей без Творца и Небесного Отца. Как говорил Квакли-бродяк из книги «Серебряное кресло» Клайва Льюиса, даже если мы все это выдумали, наша выдумка куда лучше невыдуманного мира.
1: They say time heals, but I don't think that's true. It's been 3 years and it still feels new.

0: С днем рождения, Свободное радио. Привет вам всем из Владимира, из церкви Часовни у Голгофы. Меня зовут Константин Иванков. И я благословлен сотрудничеством с вами, тем, что происходит на Свободном радио. И спасибо, что вы не ищете какие-то форматы, как многие сейчас, бесконечно, но продолжаете трудиться для Господа. И слышал недавно такую фразу, которая говорит, что тяжелее становится жить все легче и легче. Поэтому в это сложное время пусть вас Господь продолжает вести, обеспечивать всем необходимым, даст вам сил, терпение, обновит вас в силе, как Слово Божье говорит. Также оно говорит, что вера от слышания и слышание от Слова Божьего. И пусть на радио продолжает звучать Слово Божье в разных интерпретациях, в музыке, в проповедях. Пусть Господь благословит всех пасторов и служителей и всех ребят, которые трудятся на Свободном радио. Мы верим, что это дело Божье, а дело Божье никто не может остановить. С днем рождения!
1: Новая музыка на Свободном радио. Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Алина, я из города Волгограда.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Ну, наверное, потому что все верят, ну, все родственники, дедушка, бабушка, ну, потому что меня в это вере воспитали. Ну, и теперь я сама понимаю, что это, как написано в Библии, то, что он единственный путь.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: При некоторых обстоятельствах каких-то, то она помогает, то, что ты сделаешь правильный выбор.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Наверное, про Есфирь. Как она не побоялась заступиться за свой народ.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Свобода. Свобода от греха и свобода от рабства.
2: Свободное радио. Нам по пути.

Одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите свободное радио на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Зинаида Миркина. Мы приходим в этот мир, чтобы нести его и вынести. Он держится духом, держится потому, что его держат неведомые духовные усилия. Большинство людей от своего долга несения мира уклоняются, предпочитают, чтобы мир нес их, брать, а не давать. Но мировая тяжесть останется одной и той же, и она ложится на плечи очень малого числа людей. Мир, согласно поверью, держится на 7 праведниках или на 36 по хасидской легенде. Так вот, чем больше дезертиров, тем большая тяжесть приходится на тех немногих. И они изнемогают, но сбросить не могут. Они несут за всех, отвечают за всех. Всем своим существом они чувствуют, что мир надо удерживать, иначе рухнет. Ну а если другие этого не чувствуют, тем тяжелее им, тем, кто чувствует. Им не на кого сбросить свою ношу. Они-то знают, что мир един и что нести его надо.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Дорогие друзья, команда Свободного Радио, сердечно поздравляю вас с днем рождения. Благодарю Бога за каждого из вас, за ваше старание, ваше служение. Вы свет, который зажигается в эфире каждый день. С днем рождения! Пусть Господь благословит весь следующий год, расширит ваше влияние, а ваши голоса всегда останутся радостью для нас. Рад быть с вами, пастор Церкви Сила Благодати Александр Золотов, город Калининград.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Макс Лукада. В самые лучшие периоды жизни Давида не было человека лучше, чем он. В самые худшие его периоды трудно было найти другого хуже, чем он. На сердце, которое любил Бог, были черно-белые пятна. Нам всем нужно хорошо знать историю Давида. Великаны постоянно маячат неподалеку от нас. Это чувство отверженности, обиды, поражения, жажда мести, угрызения совести. Наша жизнь проходит в мучительной и беспрестанной борьбе за выживание. Великаны. Нам нужно выйти к ним навстречу. Но идти к ним поодиночке нельзя. Сначала и в первую очередь нужно сосредоточиться на Боге. Когда Давид делал это, великаны падали. Когда Давид этого не делал, он падал сам.

0: Новый час на свободном.
1: Время благодарить.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему мы одиноки? Одиночество – это не абсолютная тишина, глушь и отделенность от мира. Человек часто страдает от него в шумном, суетливом городе посреди толпы людей. Одиночество – это не отсутствие близких. Человек может испытывать его и будучи окруженным большой, любящей семьей или множеством друзей. Одиночество – это постоянная, неосознанная потребность в ком-то, кто понимает нас лучше нас самих, кто знает обо всех наших мыслях, чувствах, потаенных страхах, радостях, проступках, искушениях, слабостях. И несмотря на эту неприятную, непосильную ношу знаний, все равно любит и принимает нас. Такого абсолютного понимания мы не можем требовать даже от самых близких, как не можем требовать от них сделать нас счастливыми. Да и вряд ли мы хотим, чтобы они видели нас насквозь, если уж мы сами боимся заглянуть в себя настолько глубоко. Верующие люди по собственному опыту знают, что восполнить эту потребность под силу только Богу. Но неужели Создатель по коварному умыслу обрек нас еще и на эти страдания, в дополнение ко всем прочим, чтобы мы искали Его, стремились к Нему? Скорее, одиночество – это естественное свойство нас как творений, подобно тому, как хрупкость – свойство стекла. Мы не можем быть полноценными без нашего Создателя. Нам нужно Его присутствие, чтобы заполнить пустоту и даровать нам вечную жизнь. На это многие с гневом возразят: «Как же так? Почему Он создал нас такими несовершенными?» Но дело в том, что мы можем быть совершенными. Господь не отказывает нам и в этом. Для этого мы всего лишь должны сделать шаг Ему навстречу, принять Его любовь, как Он принимает нас.
2: Свободное радио. Музыка. Слово, дух.

0: Я сидел на краю обрыва, вдаль смотрел. Мрачных мыслей прервав ход кто-то рядом сел. Сердце трепетно вдруг забилось там, в груди. Слезы градом из глаз катились, Бог, прости.
1: Радостная весть.
2: Выдержка из первого письма Павла Тимофею.
3: Пусть никто не смотрит на тебя свысока из-за того, что ты молод. Ты же будь примером для всех верующих. В речах, в поведении, в любви, вере и чистоте. До тех пор, пока я не приду, посвяти себя чтению Писания, проповеди и учению. Не пренебрегай даром, что был дан тебе через пророчество и во время возложения рук старейшинами. Усердно занимайся всем этим, будь прилежен, и тогда все увидят твои успехи. Следи за собой и за тем, чему учишь. Крепко держись всего этого, ведь поступая так, ты спасешь и себя, и своих слушателей.
4: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправив крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Всем привет, это Гусихин. 7 лет – моя любимая цифра. Я поздравляю Свободное радио и его слушателей с 7-летием. Слушайте мои песни в эфире.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Время подумать.
1: Когда деток учат вежливости и приучают к тому, что быть жадным – это плохо, обычно устраиваются показательные ситуации а-ля «поделись, Ванечка, конфеткой». И вот Ванечка скрипит, кряхтит, но протягивает Ниночке заветную золотинку, под которой скрывается очень вкусная конфета. А Ниночка в ответ протягивает мальчику целых две конфеты. Вот кто, по-вашему, добрее и в ком больше щедрости? Думаете, ответ так уж очевиден? А если я вам скажу, что у мальчишки и была всего-то навсего одна единственная конфета, а у Ниночки в кармашке осталось еще 7. Никогда не судите о ситуации, исходя из того, что вы видите человеческими глазами. И давайте вместе учиться мудрости.
0: Вы подумали? А мы сказали. Наш сайт свободная.медиа.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Самое важное рядом. Свободное радио.

Зинаида Миркина. Я смотрю на тебя, внутрь тебя, на огонь. О, прожги этот мир, сердце пламенем тронь. Дай почувствовать вновь твой пугающий дар, беспощадный огонь, миротворческий жар. Я смотрю на огонь, я сгораю в огне. Только так, сквозь меня, ты приходишь ко мне. Погружаясь в тебя, я сгораю дотла. Только так расступается смертная мгла. Только так раскрывается вечный вход. Только так из ничто этот мир восстает.

0: Притчи Соломона.
1: Как безумец, что рассылает горящие стрелы и сеет смерть, так и тот, кто обманывает ближнего и говорит: «Я только пошутил».

Привет, друзья! Василий Чуховский, группа Imprint Band. Поздравляем Свободное Радио с днем рождения. Желаем вам быть в новом году голосом правды, голосом надежды, голосом веры для всех слушателей. Благослови Господь!

0: Всем привет! Считается, что среднестатистический человек смеется 15 раз в день. Вот уж не знаю, кто это посчитал. Уверен, что наши слушатели делают это гораздо чаще. По крайней мере, мы для этого стараемся. А все потому, что улыбка и смех продлевают жизнь и укрепляют здоровье. С заботой о вас, Свободное радио.
1: Вы слушаете Свободное радио. Надежда есть всегда.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
0: Свободному радио 7 лет.

0: Я прочитал последнюю страницу Библии. В конце все будет хорошо. Билли Грэм.
1: Не бойся, Бог –

0: Привет, это Катя, и я расскажу вам о важных находках библейских археологов, сделанных в последние годы. Во время раскопок в Бани-Ясе на севере Израиля были обнаружены остатки церкви IV века, построенной, как это было принято, поверх святилища языческого бога. Известно, что Бани-Яс был крупным центром поклонения богу Пану, и святилище, вероятно, предназначалось этому греческому божеству. Однако для христиан IV века это место уже было в первую очередь Кесарией Филипповой, где Петр сказал Иисусу: «Ты Христос». А Иисус ответил: «На этой скале я построю свою церковь». Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея. Эта церковь на скале, после того, как христианство стало официальной религией Римской империи, стала популярным местом паломничества, о чем свидетельствуют многочисленные граффити в виде крестов, оставленные паломниками IV века на стенах церкви. Благодаря археологии мы больше узнаем о первых христианах. Читайте Библию и изучайте историю вместе со Свободным радио.
1: Свободное радио.

0: 100 нескучных историй. Приятные воспоминания. Две подруги встретились на улице солнечным воскресным утром.
1: О, Светка, привет! Откуда идешь такая счастливая, сияешь прям?
2: Из церкви, Люсь, из церкви иду, исповедовалась сегодня.
1: Да ну, уж тебе-то в чем исповедоваться? Неужто натворил чего?
2: Ну, как сказать, пару раз служба пропускала по воскресеньям, лень было в храм идти. С соседом как-то поскандалила. Да, крепко ему тогда, бедняге, досталось. Потом, что еще? А, ну да, я ж ведь однажды свекровь свою из дома выпроводила и целую неделю не пускала. Вот, а ты говоришь, исповедоваться не в чем.
1: Погоди-ка, Свет, тот случай со свекровью, ну, когда ты ее из дома того. Я ведь помню, это давно очень было, 5 лет назад, не меньше.
2: Ну да, 6 лет может даже, а что?
1: Так ты чего, с тех пор ни разу не исповедовалась?
2: Люсь, ну, конечно, исповедовалась. За кого ты меня принимаешь? Видишь ли, я исповедуюсь в тех же самых грехах вновь и вновь.
1: Ничего не понимаю. Зачем?
2: Просто мне нравится вспоминать все это.
0: Если человеку приятно вспоминать, как он грешил, то это верный признак того, что на самом деле он еще не раскаялся по-настоящему, а значит и не прощен Богом. Библия призывает: «Возненавидьте зло и возлюбите добро». Настоящее покаяние, согласно Священному Писанию, это изменение мышления. То есть раньше я любил грех, а теперь ненавижу его. И страстно желая исправиться, я всей душой стремлюсь к Богу, который один и может меня спасти. И главное в покаянии – это даже не то, что человек оставляет грехи, а то, что он всем сердцем обращается к Богу. Вот тогда его жизнь действительно меняется кардинально.
3: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В августе мы празднуем семилетие. Для радио – серьезный возраст. За эти годы мы стали не просто голосом в эфире, а настоящим спутником для тысяч людей. Мы прошли через многое – и подъемы, и трудные времена. Но мы здесь, мы работаем, и лучшее, конечно, впереди. Спасибо, что вы с нами. С праздником! А если вы хотите отпраздновать этот день вместе с нами, то я приглашаю каждого из вас на фестиваль «День хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте «свободная.медиа» или в соцсетях. Приходите праздновать вместе.
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.
2: Эти горы, гора.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Я даю вам новую заповедь. Любите друг друга. Как я вас полюбил, так и вы любите друг друга. Если будет любовь между вами, все узнают, что вы мои ученики».
2: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио. Телеграм-чат Свободного радио.

0: Здравствуйте, вы позвонили в службу приема молитвенных заявок.
1: Помогите! Моя жена приедет домой с минуты на минуту!
0: К сожалению, все линии заняты на текущий момент.
1: Да!
0: Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваша молитва очень важна для нас, и мы ответим на нее в порядке очереди.
1: Какая очередь? Быстрее!
0: Чтобы ваша молитва была отвечена как можно скорее, пожалуйста, выберите из следующего. Для получения информации по финансовым вопросам, нажмите цифру 1.
1: Жена! Жена!
0: По семейным вопросам нажмите номер 2.
1: Так.
0: По юридическим вопросам брака нажмите номер 1.
1: Нет, жена!
0: По проблемам в взаимоотношениях в браке.
1: Так.
2: Милый, я
0: Если
2: дома.
0: Вы поссорились с супругом, нажмите 1.
1: Я только пытаюсь избежать ссоры.
2: Я надеюсь, ты не забыл, какой сегодня день.
1: Быстрее!
0: Если вы забыли о годовщине вашей...
1: Да!
3: Ну разве не чудесно, что у Бога нет автоответчика? Ты в любой момент можешь обратиться к нему.
4: Свободное радио. Правильный выбор.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Нас часто называют антикризисным радио. И это правда. Мы не закрывались, не унывали, не сдавались. Потому что знали, что с нами вы, а за нами Бог. 7 лет – это свидетельство того, что вместе можно пройти через любые бури. И мы обязательно все пройдем. С днем рождения всех нас, друзья! А еще я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности о нем вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Приходите праздновать вместе!

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Факты.
1: Большая часть Библии в оригинале была написана на древнееврейском, некоторые ее книги на арамейском, а большая часть Нового Завета, Евангелия, Деяния апостолов и их послания сразу на греческом языке.
2: Свободное радио.

0: выдержка из письма Иакова.
1: «Смотрите, братья мои, чтобы у вас, верующих в прославленного Господа нашего Иисуса Христа, не было пристрастного отношения к людям. Предположим, придет на ваше собрание богач с золотым кольцом на пальце в роскошном одеянии и придет бедняк в замызганной одежде. Ведь вы сразу обратите внимание на того, кто в роскошной одежде, и скажете: «Садись сюда, здесь хорошее место», а бедняку скажете: «А ты стань там или сядь на пол у моих ног». Разве вы тем самым уже не провели различия между братьями и не стали судьями неправедными?
2: Новая музыка на свободном радио.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Присоединяйся к общению. Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио. Свободного радио. Эй,

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Есть такое выражение: «Мы делаем все возможное, а невозможное сделает Бог». 7 лет мы живем по этому принципу. Бывало трудно, но мы не останавливались. Бывало страшно, но мы шли дальше. И сегодня мы благодарим Бога и каждого из вас. Вы — наше главное чудо. С праздником, друзья! И еще я приглашаю каждого, кто меня сейчас слышит, на праздник, на День хвалы Свободного радио, 29 августа, где мы вместе прославим нашего Господа. Все подробности на нашем сайте. Приходите праздновать вместе.
1: Это «Свободное радио».

кто раздувает пламя ссоры и ворочает головни, тот не должен жаловаться, если искры попадают ему в лицо. Бенджамин Франклин, американский политик.

0: 55-й псалом. «Боже, помилуй меня, потому что люди меня затравили. Всякий день, нападая, меня теснят. Враг травит меня весь день. Много тех, кто против меня воюет, о Всевышний. Когда мне страшно, я на тебя полагаюсь, на Бога, чье слово я славлю, на Бога полагаюсь и не устрашусь. Что может мне сделать смертный? А они весь день искажают слова мои, всегда замышляют сделать мне зло, составляют заговоры, таятся, наблюдают за каждым моим шагом, желая меня убить. Так не дай им избежать наказания за их вину. В гневе своем, Боже, низложи народы. У тебя записаны все скитания мои. Собери мои слезы в сосуд свой. Не в твоей ли книге они? И враги мои обратятся вспять, когда я о помощи воззову. Так я узнаю, что Бог со мной. На Бога, чье слово я славлю, на Господа, чье слово я славлю. На Бога я полагаюсь и не устрашусь, что может мне сделать человек? Боже, я дам тебе, что обещал. Я принесу тебе жертвы благодарения, ведь ты меня спас от смерти и не дал споткнуться моим ногам, чтобы мне во свете живых ходить пред тобою».
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Врачи говорят, что человеческое тело удивительно уязвимое. Мы рождаемся слабыми и несамостоятельными, взрослеем долго, бегаем медленно, постоянно нуждаемся в чистой воде и свежей еде. Мы подвержены множеству болезней, нас легко убить даже неосторожным ударом, но еще более уязвима наша душа. Тут и боль ущемленной гордости, и разбитое сердце неразделенной любви, и незаживающие раны предательства. Ко всему прочему, мы очень падки на соблазны и зачастую не можем победить даже элементарную тягу к вредным веществам и внезапно вспыхнувший инстинкт размножения. Чем же мы можем гордиться? На что можем уповать? Пожалуй, только на милость Божью. Поэтому остается лишь подытожить. Будьте бережны и милосердны друг к другу и держитесь за веру в Бога.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет – это срок, когда уже можно подвести итоги, что мы и делаем. А еще мы смотрим вперед и говорим «Спасибо, что вы с нами». Давайте двигаться дальше вместе с Богом. А еще хочу сказать, что я очень жду каждого из вас на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа. Приходите обязательно. Давайте славить Господа вместе.
1: Свободное радио. Нам помогает.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: золотые библейские стихи.
1: Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя. Не бойся и не ужасайся. Второзаконие 31:8.
0: Глоток живой воды.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В Библии цифра 7 – это число полноты, совершенства и Божьего благословения. И за эти 7 лет мы с вами создали не просто радиостанцию, мы построили теплый христианский дом в эфире. И мы точно знаем, лучшее только начинается. Мы будем расти, меняться, но главное останется. Мы всегда будем говорить правду, нести надежду и оставаться рядом. Ведь «Свободное радио» — это вы. С днем рождения всех нас! А еще я очень жду встречи с вами на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности и регистрацию вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. До встречи на нашем празднике!
1: «Свободное радио». «Свободное радио».

Всем привет! Ученые, вполне вероятно, что британские, заявляют следующее. Пение в течение 5 минут в день помогает человеку побороть неуверенность в себе, избавиться от депрессивного расстройства, страхов и даже улучшить состояние сосудов. Слушайте свободное радио и пойте лучшие песни о вере и жизни вместе с нами. Это и для души, и для тела полезно. Свободному радио 7 лет.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Евангелие от Луки.
1: Сказал также и Иисус ученикам:
2: «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет каюсь, прости ему».
1: И сказали апостолы Господу:
3: «Умножь в нас веру».
1: Господь сказал:
2: «Если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему: пойди скорее садись за стол? Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать».
4: Новая музыка на свободном радио.

Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Мы отмечаем 7-летие, и это огромный путь. Мы начинали с малого, но всегда знали, что делаем очень важное дело. Сегодня я горжусь нашей командой. Это люди, которые не сдаются, которые горят и которые верят. А еще я очень благодарна каждому слушателю, который сейчас вместе с нами. Спасибо за вашу веру, вашу поддержку и ваши молитвы. С праздником, друзья! Вместе мы сила. А еще я хочу сказать, что очень жду вас на нашем фестивале «Дни хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Надеюсь, что скоро увидимся.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Важную роль в воспитании детей играет умение родителей понять своего ребенка. Это великое искусство. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Рано или поздно приходит время, когда родители вдруг чувствуют, что между детьми и ними возникает стена непонимания, что реакция родителей на поступки и желания детей неадекватна. Им временами кажется, что они в чем-то перебарщивают, иногда, наоборот, проявляют излишнюю мягкость и идут на поводу у детей. Их преследует мысль, что однажды им придется расплачиваться за совершенные ошибки. Решить эту проблему, избавиться от сомнений, вы можете только поставив себя на место ребенка, попытаться увидеть мир его глазами, почувствовать то, что чувствует он. Это вселит в вас уверенность. Ваши действия покажутся вам закономерными. Например, вашего ребенка одиноко, значит, он нуждается в вашем обществе. Он ведет себя вызывающе, значит, нужно помочь ему сдержать гнев, взять себя в руки. Вы видите в его глазах страх? Ваши объятия дадут ему почувствовать себя в безопасности. Он весь сияет от счастья, он хочет поделиться своей радостью с близкими ему людьми. Выслушайте его. Воспитание детей – это даже не наука, а точное искусство общения. Оно потребует от вас любви, терпения, преданности, всего, что вы можете дать. Понаблюдайте за поведением вашего ребенка дома и попытайтесь настроиться на ту же волну ощущений и эмоций. Тогда вам станут понятны причины и скрытый смысл поступков вашего ребенка, а в ваших ответных действиях будет уверенность любящих родителей. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семьи».
2: Надежда есть всегда.

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить.
0: Свободному радио 7 лет.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Изначально был тот, кто является Словом. Он был с Богом, и Он был Бог. Он изначально был с Богом. Через Него все было сотворено, ничто не было сотворено без Него. Он был источником жизни, и жизнь была светом для людей. Свет сияет во тьме, и тьма его поглотить не смогла. Был человек, посланный Богом, имя его Иоанн. Он пришел для свидетельства, для того, чтобы стать свидетелем света и чтобы поверили все через него. Сам он не был светом, но пришел для того, чтобы стать свидетелем света. Этот свет был истинный свет, освещающий всех, кто рождается в мир. Он был в мире, но хотя мир через него сотворен, мир его не узнал. Он пришел к своим, но свои его не приняли. Тем же, кто принял его, он даровал право быть детьми Бога. Это те, кто верит в него, кто родился не от крови, не от плотской страсти, не от мужского желания, но от Бога.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

31 псалом. «Блажен тот, чьи беззакония прощены, чьи грехи покрыты. Блажен тот, кому Господь не вменит греха, в чьем духе нет коварства. Пока я хранил молчание, тело мое изнемогло от стонов моих ежедневных. Ведь день и ночь напролет тяготела надо мною твоя рука, сила моя иссякла, как от летнего зноя. Тогда я открыл тебе свой грех и не скрыл своего беззакония. Я сказал: признаюсь пред Господом в своих преступлениях. И ты простил вину моего греха. Поэтому тот, кто верен тебе, пусть помолится, пока еще может тебя найти. И когда разольются могучие воды, они не достигнут его. Ты убежище мне, ты спасешь меня от беды и окружишь криками радости от избавления. Господь говорит: я наставлю тебя и покажу тебе путь, по которому тебе идти. Я буду вести тебя и не выпущу тебя из виду. Не будь как конь или мул, что разумом обделен, чей норов нужно обуздывать уздечкой и удилами, иначе они к тебе не подойдут. Много горя у нечестивых, но надеющихся на Господа окружает его милость. Веселитесь о Господе и ликуйте, праведные. Пойте все правые сердцем».

0: Зеркала! Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет назад, когда мы начинали наш проект, мы не ожидали легкого пути. Но мы знали, что всегда будем честными и сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы прославить Бога. И мы держим свое слово. Да, были и черные дни, но мы проходили их вместе. И сегодня мы говорим «Слава Богу за все!» Свободное радио живет и будет жить. А еще мы очень ждем каждого из вас на нашем фестивале «Дни хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте свободная.медиа или в соцсетях. Ну что, до встречи на празднике!
1: Свободное радио. Вдохновляет. Проверено.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Я даю вам новую заповедь. Любите друг друга. Как я вас полюбил, так и вы любите друг друга. Если будет любовь между вами, все узнают, что вы мои ученики».

0: Привет, дорогие! Сегодня особенный день. Да что там день? Весь август мы празднуем день рождения Свободного радио. И это наш с вами общий праздник. Потому что именно вы тот самый свет миру, о котором говорит Евангелие. Каждый из вас, оставаясь верным слушателем, поддерживая Свободное молитвой, словом и делом, каждый из вас помогает Свободному звучать. А это не про музыку, даже не про проповеди. Это про помощь тем, кто нуждается в надежде, утешении и истине. Спасибо, что вы с нами. Пусть свет Евангелия не гаснет ни в эфире, ни в наших сердцах, ни в мире вокруг нас. С праздником! С днем рождения, Свободное!
1: Вы слушаете Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время довериться Богу. Свободное радио. 7 лет в эфире.

Привет, друзья! С вами Катя. Знаете, на иврите и арамейском слово «противник» звучит как «сатан». Это же слово означает «клеветник». Ложь – главное орудие дьявола. А разрушая ложь, творя правду, мы противостоим делам тьмы. У нас нет врагов. Есть люди, которых Бог призывает любить и о ком молиться. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром», вслед за апостолом говорим мы.

0: 123-й псалом. «Если бы Господь был не на нашей стороне, да скажет Израиль, если бы Господь был не на нашей стороне, когда напали на нас люди, то они поглотили бы нас живьем, когда их гнев разгорелся на нас. Тогда потопили бы нас воды, поток пронесся бы над нами, бурные воды прошли бы над душой нашей. Благословен Господь, который не отдал нас добычи в их зубы. Наша душа избавилась, как птица из сети ловца. Сеть порвана, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю».
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: друзья, это «Свободное радио». С вами Катя, и мы говорим о кино. Вы любите кино? Скорее всего, да. Расскажу вам сейчас об одном христианском фильме, который можно посмотреть, потому что это и интересно, и полезно. Фильм 2019 года «Необычайно добрый самаритянин». Освободившись из тюрьмы, Сэм приезжает в маленький городок, чтобы найти работу и привести жизнь в порядок. Одновременно с ним в этот же город с женой приезжает Крис, пастор и образцовый христианин. Однако они не знают, что вскоре превратности судьбы заставят их обоих полностью переосмыслить свою жизнь и начать принимать волевые решения. Фильм 2019 года «Необычайно добрый самаритянин».
1: Свободное радио.

Клайв Льюис. Его работа над нами не закончится в этой жизни, но он намерен выполнить ее настолько, насколько это возможно, до нашей смерти. Вот почему мы не должны удивляться, если на нашу долю выпадают тяжелые времена. Когда человек обращается к Христу, и ему кажется, что все у него идет как надо, в том смысле, что он избавляется от дурных наклонностей, то зачастую ему представляется: теперь вполне естественно, и обстоятельства станут складываться глаже. И когда приходят неприятности, болезнь, денежные затруднения, разного рода искушения, такой человек испытывает разочарование. «Все это, — думает он, — было необходимо, чтобы пробудить во мне сознание и привести меня к раскаянию. Но почему сейчас?» А потому что Бог заставляет его идти вперед, подниматься на более высокий уровень. Он помещает его в такие обстоятельства, когда от него требуется гораздо больше храбрости или терпения, или любви, чем он когда-либо мог подумать. Нам все это кажется излишним. Но только потому, что мы еще не имеем ни малейшего представления о том, какими поразительными существами он собирается нас сделать.

0: Друзья, с днем рождения Свободного радио! Мы часто говорим, что вы, слушатели, наша команда. Спасибо за то, что вы есть. Каждое ваше слово, каждая молитва – это частица того света, который мы несем вместе. Свободное радио для того и создавалось, чтобы свет Евангелия не только не угасал, но чтобы достигал самых дальних уголков, согревал сердца и дарил надежду. Пусть наш с вами общий свет сияет еще ярче. В эфире, в наших домах, в каждом добром деле. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения, Свободное!
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Глаза — это светильник для человека. И если глаза здоровы, весь человек полон света. А если глаза больны, человек весь окутан тьмой. Но если свет, который в тебе, тьма, то какова тогда тьма?
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: С днем рождения, Свободное радио! Сегодня мы празднуем не просто дату, мы празднуем силу веры и верности. Уже 7 лет мы снова и снова убеждаемся, что вера – это еще и про дела любви. Ведь именно ваша поддержка, участие, неравнодушие помогают звучать свободному. Уже целых 7 лет. Свободное звучит на работе, дома, в каждом уголке. Спасибо, что вы с нами. С днем рождения Свободного, друзья!
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Друзья, привет! Это Катя. Мы все понимаем, что наш мир очень далек от того, каким его задумал Бог. И лишь в небесном царстве, где господствует его воля, существует, наверное, полнота жизни, полнота бытия и радости. А потому в молитве мы просим: «Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». И хотим, чтобы воля Божья все больше и больше охватывала этот мир. При этом мы знаем из нашего жизненного опыта и из опыта Церкви, что мир этой воле Божьей отчаянно сопротивляется. Давайте же вместе молиться, чтобы воля Божья была и на земле.
1: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

0: так любишь.
1: С днем рождения, Свободное радио! Весь август празднуем вместе с вами. Ведь именно ваша вера, поддержка и любовь делают наш эфир живым и настоящим. Вместе мы не просто вещаем, мы в буквальном смысле освещаем путь. Спасибо, что вы с нами. Пусть свободное звучит в эфире и в сердцах. С праздником! С днем рождения, свободного!
2: Твой новый день на свободном.

0: Наталья Мелешко. Напутствие сыну. Мой сын, сокровище родное, благословение мое, пусть поприще твое земное сойдется с Божьим путем. Что дать тебе могу я? Что дать могу я, как родитель? Какой всю мерой расценить? Где жизни взять путеводитель? И как от зла бы оградить? Что в будущем твоем таится? Как верный путь найти всегда? Где лучше, к чему стремиться? Как жить, чтоб минула беда? А мир меняется, бушует, перемежается со злом, и ложь над правдой торжествует, и часто в судьбах перелом. Среди тщеславия и тлена, всего, что жизнь дает в пути, как избежать пороков плена, неприходящее найти? Благодарю за откровение, за Божью милость, благодать. Он во Христе открыл спасение, его бы сердцем всем принять. Он и утешит, и согреет, среди земных скорбей и забот преобразить тебя сумеет и душу в вечность проведет. Он не обманет, не оставит, откроет истину с небес, богатство вечное представит. За нас он умер и воскрес. И ты, мой сын, в земных дорогах всем сердцем Господа ищи, чтобы тебе быть вечно с Богом. Молю я для твоей души.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Анастасия Петровна, какими судьбами?
2: Здрасте, я на минутку, просто хотела вам сказать...
1: Да вы проходите, проходите, я вам покажу мое последнее приобретение.
2: Ну хорошо.
1: Вы у кого-нибудь видели такой домашний кинотеатр? Представляете, пришлось разобрать стену, чтобы внести его в комнату, представляете?
2: Ух, ничего себе.
1: Вы прикиньте, вот эту стену разбирали.
2: Да.
1: А как вам вот эти колоночки, а?
2: Ух ты, Yamaha.
1: Последний писк, такой. Ой, звук! Вы у кого-нибудь такие дома видели?
2: Да нет, вроде бы нет.
1: А вот смотрите, какой я себе эквалайзер купил. Я могу такие басы качать, смотрите.
2: Ой, какой молодец, здорово.
1: 800 баксов. Ну, был такой же за 600, только вот без вот этой вот кнопки.
2: А для чего она?
1: Так, что-то я не помню, но правда красивая вещь.
2: Ну да, неплохая.
1: Ну, пойдемте во двор, чем мы стоим-то. Я вам покажу мою новую спутниковую тарелку.
2: Ой, извините, я тороплюсь. Я забежала, чтобы сказать, что у нас еще одно место осталось в христианской школе. Я подумала, может, вы захотите своего сына записать?
1: Ну, вы извините, я сейчас не могу себе это позволить. Может, в следующем году.
3: А вы правильно расставляете приоритеты?

0: «Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом шесть крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Луки.
1: «И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал:
2: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!»
1: Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его:
3: «Как тебе имя?»
1: Он сказал:
2: «Легион!»
1: Потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав:
3: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог».
1: Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус.
4: Новая музыка на свободном радио.

0: Точные факты.
1: У многих русских императриц отчество Федоровна. При этом ни у одной из них отца не звали Федором. Все дело в том, что это были иностранные невесты, чаще всего представительницы евангелической церкви, которые, выходя замуж за наследников русского престола, принимали православие и по традиции получали себе отчество Федоровна в честь Федоровской иконы Божьей Матери. Эта икона особо почиталась в доме Романовых с тех самых пор, как перед этим образом был благословлен на царство Михаил Федорович, первый русский царь из династии Романовых. С этим образом связывают множество чудесных событий.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

Дорогие друзья, примите поздравления. Свободному радио 7 лет. И этот праздник наш с вами общий. Ведь наши знания, умения, таланты и любовь к радио – все это воплощается в свободном благодаря вашей поддержке.

0: каждый из вас вносит свой вклад в то, чтобы свет Евангелия приходил в наши дома, к нашим друзьям, к нашим близким, в мир, который так нуждается в добре и любви. Спасибо, что вы с нами. С праздником, друзья! Свободному радио 7 лет.
1: Свободное радио.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: А если Господин узнает? Я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Блажен, кому отпущены беззакония. Псалом 31, стихи 5 и 1. Карим работает у могущественного арабского эмира в большом парке с экзотическими птицами, среди которых есть редкого вида утка, которой эмир очень гордится. Увидев однажды что-то в зарослях, Карим стреляет из своей рогатки. О боже, он убил утку эмира. В ужасе он закапывает ее, думая, что никто не видел. Узнав об исчезновении утки, эмир пребывает в гневе. Вскоре после этого повар просит Карима принести воды. Тот отказывается, и тогда повар шепчет: «А если господин узнает, кто убил утку?» Подавленный, Карим вынужден подчиниться. Повар прибегает к этому всякий раз, чтобы Карим выполнял его приказания. И каждый раз, когда он пытается возразить, угроза повторяется: «А что, если господин узнает, кто убил утку?» И Карим уступает. Бедный парень на грани срыва. Он идет к эмиру, падает к его ногам и признается в том, что совершил, и получает прощение. Он уходит с чувством свободы. По пути ему встречается повар и говорит, чтобы он принес воды. Он отказывается, но повар повторяет: «А что, если господин узнает, кто убил утку?» Карим торжествующе отвечает: «Он уже знает, и он простил меня». Эта история показывает то, что происходит с грешником. Признавшись Богу в своих грехах, он знает, что прощен и свободен от груза своей вины и рабства сатаны. Теперь у него мир с Богом.
2: В эфире «Свободное радио».
3: «Свободное радио».
2: Вдохновляет.

0: Новый час на свободном.
1: Время благодарить.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Дорогой, ты ждешь кого? Кого это занесло в 11:30?
1: Клевая хата у тебя, красотка. Мне здесь понравится.
0: Вы кто? Извините.
1: Кстати, где пульт от ящика?
0: Простите, по-моему, вы ошиблись адресом.
1: О, у вас даже кабельный есть. Порно по какому каналу?
0: Убирайтесь из нашей квартиры немедленно.
1: А вот. О.
0: Дорогой, иди сюда быстрее.
2: Шинжел, насыди еще лампочки, а то мне 100-ваттка нужна, а на складовке только... Опа. А это кто такой?
0: Понятия не имею. Зашел с улицы и уселся в кресло.
2: Прошу прощения, вы кто, уважаемый?
1: О, спасибо, братан! Обожаю ММ-дэнс, особенно красненький. Чё ты там пробурчал?
2: Я спрашиваю, кто вы?
1: Да злой, а зло меня зовут. Что-то красненьких очень мало тут у тебя.
2: Что вы делаете в нашей квартире?
1: Телек смотрю и ем ваш ММ-дэнс.
3: Куда это вы пошли, позвольте?
1: На кухню, куда же еще? ММ-дэнс и там у вас хранится. Правда, красотка?
0: Да.
3: Нет!
1: Нашел, ты смотри. Чё ты там пробурчал?
3: Да что это вы себе позволяете?
0: Да, что вы себе позволяете?
1: Извини, красавица, ты мне ящик заслоняешь. Присаживайся, чё стоишь?
0: Спасибо.
3: Не говори ему спасибо!
0: Ой, прости, он меня запутал. Заставь его уйти.
1: Слушай, пить хочешь?
3: Слушай, ты, если через 10 секунд отсюда не уберешься, я звоню в милицию. Понятно?
1: Я бы не советовал этого делать.
3: Обойдусь без советов.
1: Слушай, пить хочется. У тебя нет там колы в холодильнике или пепси?
0: Сейчас.
3: Куда ты пошла?
0: Он колы попросил? Ой, прости, он меня опять совсем запутал.
2: Бред какой-то. Все, звоню в милицию.
1: Я же сказал, вам будет стыдно. Они меня не увидят.
0: Не поняла.
2: Добрый вечер. Наряд вызовите,
1: ибо
2: пожалуйста, к нам в квартиру.
1: Наша брань не против плоти и крови.
2: А, хорошо, жду.
1: Но против духов злобы поднебесных.
0: Это ж... из Библии, кажется.
2: Чего они там так долго?
0: Так вы что, на самом деле зло?
1: А ты, красавица, поумнее, чем некоторые.
2: Да-да, это я. Записывайте адрес.
0: Дорогой, погоди, не вызывай милицию. Они его не увидят.
2: А, подождите минутку. Что ты сказала?
0: Они не увидят его. Это зло.
2: А, сейчас. Погодите с адресом. Я сам попробую разобраться.
1: Похоже, в этом доме не я один красненький предпочитаю. Есть еще пачки.
2: Почему ты именно к нам приперся?
1: Смотрите, смотрите, сейчас он ему голову оторвет.
2: Дорогая, где наша Библия?
0: Не знаю, я ее давно не видела.
1: Ну вот, а вы еще спрашиваете, что это я именно к вам приперся?
2: Слушай, ты, по крайней мере, у нас Библия в доме есть. Почему ты не пришел кому-то, у кого и того нет?
1: Зачем? Моя работа – сделать неэффективными христиан. А что нам на других-то время тратить?
0: Дорогой, я пойду, найду Библию и начну вслух читать. Вы подавились?
1: У тебя есть кола или пепси в холодильнике?
0: Сейчас.
3: Отойди от него.
0: Ой, прости.
3: Иди, дорогая, неси сюда Библию.
1: Ну ладно, пойду я, пора мне. Скучные вы какие-то оба типа, да и красненький к тому же у вас кончился.

0: Shine.
1: Классики о вере.
2: Евгений Трубецкой, русский философ. Чтобы заставить человека работать над своим спасением, нужно убедить его в том, что оно зависит от него самого, что оно в его власти. Бог, требуя от человека исполнения заповеди, не стал бы требовать от него невозможного.
3: Свободное радио. Нам по пути.

0: В этом году «Свободному радио» исполняется 7 лет. «Свободное радио» — это команда ребят, которые транслируют прекрасную музыку христианскую, которая заряжает, наполняет, вдохновляет. Дай Бог еще много лет вам процветать, развиваться, расти и дарить.
1: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: служить малейшим. На заснятом видео человек стоял на коленях возле оживленной автомагистрали. Перед ним полыхал пожар, горел подлесок. Человек хлопал руками и кого-то подзывал. Кто там был, собака? Несколько мгновений спустя из дыма показался кролик. Человек сгреб испуганное животное в охапку и побежал в безопасное место. Почему спасение такого ничтожного существа попало в национальные новости? Сострадание. Вот почему. Есть что-то трогательное в сострадании, проявленном к одному из наименьших. Чтобы позаботиться о крохотном создании, нужно большое сердце. Иисус сказал, что Божье Царство похоже на человека, который устроил пир и пригласил к себе всех желающих. Не только богатых и знаменитых, но и нищих, увечных, хромых и слепых. Я благодарен Богу, что Он обращается к слабым и тем, кто кажется ничтожными. Иначе у меня не было бы никакой надежды. Павел сказал: «Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и униженное, и ничего не значащее избрал Бог для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Каким безгранично большим должно быть сердце Бога, чтобы спасти такого маленького человека, как я? А что с моим собственным сердцем? Насколько оно расширилось? Это видно не потому, как я отношусь к важным людям, а потому, как я служу тем, кого общество считает ничего не значащими. Боже, помоги нам ценить людей так, как их ценишь Ты, несмотря на то, кто они или чем занимаются.
1: Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для «Свободного радио». Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. «Свободное радио» нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истины Евангелия. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Зинаида Миркина. Тишайший благовест Господень, деревья замерли в мольбе. Весною к нам Господь приходит, а осенью зовет к себе. У сердца нет пути другого, жизнь уплывает. Что же, пусть. О счастье божеского зова и тихая земная грусть.

0: Всем привет, это Гена Вербицкий. Поздравляю, Свободное Радио, с днем рождения. С юбилеем вас, ребята. Звучите еще громче. Слушателям хочу пожелать успехов во всем. Слушайте мои песни и радуйтесь жизни в Господе.
1: Верь, живи, молись. Свободное Радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Алина, я из Москвы.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Тривиальная история покаяния. У меня верующая бабушка. Вот, и с детства она меня водила в воскресную школу, в церковь. Затем как бы я покаялась. Вот, был у меня, конечно, и период бдения. Затем я уже в более осознанном возрасте сама обновила покаяние и приняла крещение.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Во-первых, она помогает жить, потому что дает смысл жизни. Ты понимаешь, зачем ты живешь, куда ты идешь и как тебе жить. Также, ну, есть Слово Божье, да, есть Библия, в которой также есть и множество примеров различных ситуаций, жизненных в том числе. Вот. И есть заповеди, есть Новый Завет, который также, ну, классно дает установки как бы на жизнь, ну, для всех людей.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Мне понравились слова апостола Павла, записанные к филиппийцам, если не ошибаюсь, 3 глава. «Не почитай себя достигшим, но забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, высшего звания в Иисусе Христе».
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Я считаю, что христианство – это свобода, хотя на первый взгляд, ну, может показаться, что множество действительно каких-то, ну, убеждений, правил загоняет тебя в рамки, но на самом деле нет. Христианство – это свобода, свободу дает сам, ну, и Бог, Иисус Христос. Христианство помогает жить, и ты свободен от греха в первую очередь. Ты воспринимаешь все по-другому, ты как будто над всем этим находишься, и жить гораздо легче, да.
0: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
2: Свободному радио 7 лет. Студия «Откровение» и «Свободное радио» представляют передачу «История христианской музыки». Программа основана на материалах одноименной книги Эндрю Уилсон-Диксона. Текст читают Константин Масолитинов и Алена Кравчук.
3: Благодаря своей древности музыка восточных церквей способствует ощущению традиции. Многие великие музыканты почитаются там как святые, а их музыка сохраняется с большим благоговением. Изменения в этой области носят характер плавной эволюции. Музыкальное измерение, наиболее важное для восточного православия, это символизм, как и для всех христиан средневековой Европы. Текст в восточном распеве не раскрашивается с помощью приемов риторики или эмоциональной выразительности, но имеет символическое подкрепление в виде лада и структуры. А музыка есть коллективное действие не только в том смысле, что собирает воедино все голоса и души в одном здании, но и в смысле совместного духовного опыта на уровне всей страны. Восточная псалмодия продолжает быть тем средством, которое, по словам Василия Великого, сказанным в IV веке, объединяет людей в созвучии единого хора. Если в восточных церквах звучит экстатическая музыка, то это проявление еще более давней традиции, идущей со времен Ветхого Завета. Музыка эфиопских христиан настолько стара, что сохранила физический аспект танцевальной музыки древних израилитов, а также пульсацию их ритмического аккомпанемента.
4: Риторическая музыка, которая стремится увлечь и разбудить чувства, занимает основное место в православном богослужении. Когда в XVII веке Россия восприняла культуру Запада, Русская православная церковь тоже пошла по этому пути, отказавшись от старого знаменного распева в угоду риторике, гармонии и полифонии. Но тогда значительное количество христиан сочло новую музыку совершенно неподходящей для их богослужения и отошло от официальной церкви в результате великого раскола. Совсем недавно, когда композиторы, такие как Чайковский и Рахманинов, предложили свои выдающиеся дарования на службу русскому православию, им было отказано. Написанные ими литургии относятся к числу наименее исполняемых произведений. От них отвернулись и церкви, и концертные залы. Считалось, что они слишком полны риторики и эмоциональны для одних и слишком созерцательны для других. Сегодня современных композиторов практически не приглашают писать музыку для православной церкви. Есть лишь одно редчайшее исключение, причем симпатия этого композитора к восточной церкви сопровождается его неприязненным отношением к культуре Запада.
5: Джон Тавенер.
3: Тавенер – это английский композитор, находящийся в отдаленном родстве с композитором XVI века, носившим ту же фамилию, принявший русское православие в 1977 году. Его сочинения создавались под все растущим влиянием христианского мистицизма и православной традиции, в то время как его отношение к культуре Запада и порождаемому ею искусству становилось все менее и менее благосклонным.
4: Это может звучать слишком сильно, но я думаю, что священное искусство начало переживать упадок, начиная со средних веков. Я чувствую, что встретился с настоящей иконой, с древним православием, которого Запад никогда не знал. Византийская тоновая система сохранилась практически без изменений, а в Греции никогда не было Ренессанса. Я думаю, что множество людей понимает важность этого. Как бы не был я впечатлен Микеланджело, простая крестьянская греческая икона значит для меня гораздо-гораздо больше. Или если говорить о музыкальных примерах, меня глубоко трогает очень простая гармоническая музыка, что поется в Русском православном соборе.
3: Неудовлетворенность Тавенера культурой Запада выразилась в его стремлении сочинять символически, в манере иконописца. Он даже предпочел бы анонимность ремесленника.
4: Если бы церковь оставалась тем мудрым покровителем, которым она была когда-то, Я бы с радостью жил в Византийской Греции во времена ее расцвета. Я бы стал частью общины иконописцев и сочинителей текстов и был бы гораздо большей степени анонимом.
3: Возможность влиться в сообщество православных художников была предоставлена Джону Тавенеру митрополитом Сурожским Антонием, пригласившим его написать музыку к литургии святого Иоанна Златоуста. Написанная в 1978 году, эта музыка обладает крайней простотой. По большей части она избегает звучных гармоний, типичных для русской церкви, и вновь представляет текст в виде одной строчки, лишь по временам украшенной педалью или простым двухголосным пением, свойственным греческим монастырям. С той поры Тавенер написал полную службу всеночного бдения, 1984 год. Однако, по мнению завсегдатаев концертных залов, ее затмили некоторые его эпические работы для хора и оркестра, посвященные христианским духовным темам, таким как «Благовещение», «Райские гимны», «Мир горит» и «Мироносец». Наибольшее впечатление оставил благодарственный акафист, впервые исполненный в набитом до отказа Вестминстерском аббатстве в 1988 году и написанный к празднованию тысячелетия Русской Православной Церкви. Акафист – это гимн мольбы и благодарности, используемый в особых случаях. Текст был написан в Сибири в 1940-х годах православным священником, лагерным заключенным. Пока произведения такого масштаба не могут быть включены в существующее богослужение, они знакомят с такого рода музыкой концертную публику. Однако замечание критика, но не самого Тавенера, о том, что благодарственный акафист – это не просто музыка к православной службе, а сама служба, заходит слишком далеко, приравнивая концерт к акту богослужения.
4: Творчество Джона Тавенера стоит особняком в панораме современной британской музыки. Практически все оно посвящено религиозной проблематике и тесно связано с традицией русского духовного песнопения. Дело в том, что сэр Джон — единственный в Британии, а возможно и в Европе, композитор, принявший православие. Его крестил в 77 году митрополит Антоний Блум, и с тех пор он обрел художественную опору в старинном знаменном распеве, разновидности древнерусского церковного пения. Джон Тавенер был возведен королевой Великобритании в рыцарское достоинство. В своих сочинениях он стремится возродить музыкальную культуру тех времен, когда музыка была частью литургического действа. В заключении мы предлагаем вам послушать отрывок из произведения Джона Тавенера «Благодарственный акафист». А с вами были ведущие Константин Масолитинов
3: и Алена Кравчук.
4: До новых встреч!

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Все говорят про важность адекватной самооценки. А где она прячется и как ее искать? Как понять, чего на самом деле мы стоим и куда нам двигаться дальше? Удивительно, но чаще всего в людях одновременно уживаются заниженная и завышенная самооценка, но совсем неадекватная. Нам неловко назвать высокую желаемую зарплату на собеседовании или рискнуть выступить с докладом перед аудиторией, потому что мы чувствуем себя недостаточно уверенно. Вместе с тем, нам будет мучительно неприятно от того, что наши достижения недооцениваются на работе. Если все складывается хорошо, на протяжении жизни человек проходит несколько этапов взросления самооценки. В детстве он полностью полагается на чужое мнение, как правило, родительское. В подростковом и молодом возрасте он сравнивает себя с окружающими и пытается соответствовать и конкурировать. А в взрослом возрасте задает себе главный вопрос: делаю ли я все, что могу, и как мне стать лучше? К сожалению, некоторые останавливаются на первой или второй ступени, так и не дойдя до третьей. А надо бы. В Писании задаются довольно высокие стандарты святости, но вместе с тем говорится, чтобы мы не мечтали о себе лишнего. Значит, золотая середина все-таки существует, и она находится в сердцевине Евангелия. Мы ужасно далеки от Божьего идеала, но Он все равно любит нас достаточно сильно, чтобы простить и принять. Своими силами нам никогда не достичь святости, но с Божьей помощью возможно все. Держитесь за Бога, и адекватная самооценка обязательно найдется.

вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Тебе предложили помочь прибраться в церкви?
2: Да за кого они тебя принимают? Даром, что ли, ты библейские курсы проходил?
1: Твое место за кафедрой и не соглашайся на меньшее.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
3: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: выдержка из письма Иакова.
1: «Что пользы, братья мои, если человек говорит, что у него есть вера, но если дел у него нет? Может ли такая вера спасти его? Если брату или сестре не во что одеться и нет пищи на день, а кто-то из вас скажет им: «Ступайте с миром, погрейтесь и поешьте досыта», а сам не даст им того, в чем нуждается их тело, то какая от этого польза? Так и вера, если у нее нет дел, сама по себе мертва.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». Я не буду говорить высоких слов, скажу просто спасибо каждому, кто слушал, кто поддерживал, кто жертвовал, кто молился. Мы справились не потому, что мы такие особенные, а потому что мы не одни, и с нами Господь. «Свободное радио» — это не про нас, это про Него и про вас. Поэтому с праздником, дорогие! Да, и чуть не забыла. До встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности на нашем сайте.
1: «Свободное радио». Держитесь правой стороны.

0: Извините, пожалуйста, вы не подскажете, как пройти...
1: Заблудились? С кем не бывало.
2: Ну, пройдете по дороге немного вперед. Потом, мне кажется, надо будет повернуть налево. Хотя не важно, это ведь степь.
1: Если вы ищете дорогу в рай, прислушайтесь к словам Христа. Я хлеб, сшедший с небес.
2: Потом, мне кажется, нужно повернуть направо, к заправке.
1: Чтобы узнать, как найти дорогу в рай,

0: или что-то в этом роде.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Новый час на свободно.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Всем привет! В детстве благодарность — это эмоция, реакция на что-то хорошее. Но взрослее нам стоило бы научиться тому, что благодарить нужно за все и в любых обстоятельствах. По крайней мере, именно об этом мы читаем в Библии. А значит, благодарность — это уже не чувство, а волевое решение и навык. Тренируйтесь в благодарности, и вы будете довольны и счастливы больше, чем сейчас. Всем добра!
1: Свободное радио.

0: Значит, я стал непобедим, значит, в дверях встал господин. Это спаситель, это учитель, это Господь.
1: Свободная ФМ. Твое.

0: Евангелие от Матфея.
1: «Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему:
2: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел».
1: И говорит ему Иисус:
3: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову».
1: Другой же из учеников его сказал ему:
4: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего».
1: Но Иисус сказал ему:
3: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов».
1: И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали:
5: «Господи, спаси нас! Погибаем!»
1: И говорит им:
3: «Что вы так боязливы, маловерные?»
1: Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили:
6: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?»
0: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом шесть крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Размер неба»,

0: RBC Music. «Слово жизни» Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Знаете, в чем чудо радио? В том, что голос достигает самого сердца, даже если говорящий находится за тысячи километров. А еще чудо в том, что вы откликаетесь. Спасибо каждому, кто помогает нам говорить. Мы вместе делаем невозможное возможным. Зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержи».

0: Добрый день! В эфире передача «Угол зрения» и ее ведущий, ваш покорный слуга Владимир Суздальский. А в гостях у нас сегодня искусствовед, профессор Бенедикт Афиногеновна Верховская. Встречайте! Депутат, председатель комитета по нравственности при Госдуме Борис Геннадьевич Шпыняева. Победитель чемпионата мира по компьютерным играм World Cyber Games Gamer Strike 97. Технический ассистент руководителя Марина Николаевна Сидорова. И, наконец, преподаватель семинарии Николай Сергеевич Постников. И в такой вот разносторонней компании мы будем сегодня обсуждать вопрос, который волнует человечество с самого начала истории. Мы поговорим о лучшем мире, о загробной жизни, рае или царстве небесном, как вам угодно. И сначала я бы хотел спросить, какой точки зрения по данному вопросу придерживается...
1: Во-первых, позвольте...
0: Давайте предоставим слово уважаемому господину Шпыняеву.
2: Вообще, конечно, я православный. Так сказать, по регламенту положено. Поэтому придерживаюсь тех взглядов, какие предписаны. Ну, что надо делать добро, по совести поступать.
0: А что вы думаете по существу вопросов? Каким вам представляется мир иной?
2: Ну, если и правда есть какой-то там потусторонний мир, мне очень нравится, как это у мусульман описано. А я, конечно, против всякого терроризма и религиозного экстремизма, но уж очень у них про этот рай хорошо сказано. Лежишь себе на коврах, в драгоценном шатре, ничего не делаешь, пьешь себе вино, ешь изысканные блюда, и гурии всякие тебя ублажают.
1: Мне почему-то кажется, что это мало отличается от теперешнего образа жизни нашего уважаемого депутата.
3: Не, ну по мне такой рай вообще скучный.
0: Ну, для вас рай – это, наверное, компьютер с невероятными игровыми возможностями, господин Страйк 97.
3: Не, это еще круче. Я выбираю жесткий немецкий вариант.
0: Это как?
3: Там все прямо как в Троецарстве, только называется по-другому. Вальхалла, что ли? Короче, там воины рубятся насмерть, а потом снова оживают, потом пиры, мясо, медовуха.
4: Ужас, вот всех наших телезрителей распугаете.
3: С утра опять мясо, мечи, копья, кровища, класс!
1: Да, это же просто варварская вакханалия. Мы же с вами просвещенные европейцы. Корни нашей цивилизации уходят во времена античности. Элизиум – вот тот идеальный мир, к которому стремится тонкая, высокохудожественная натура. Там, где, услаждая взор, танцуют нимфы в оливковых рощах, где женщины и мужчины прекрасны, как скульптуры Фидия, где великие поэты древности Гомер и Гораций слагают песни, а Аристотель и Платон упражняются в ораторском искусстве.
5: Послушайте, это как-то слишком занудно.
0: Марина Николаевна, ваше мнение?
5: Нет. Рай – это белый мальдивский песок, голубой океан, пальмы, как в рекламе Баунти. И я в белом бикини от Intimacy лежу в гамаке с бокалом маргариты в руках. А рядом стоит загорелый серфер. И никакого офиса, телефона, факсов, ксероксов.
0: И мы вернемся через несколько секунд.
6: Угол зрения.
0: Сколько людей, столько мнений. А что вы, господин Постников, как человек, изучающий этот вопрос, так сказать, научной точки зрения, можете нам рассказать по данному вопросу? Если рай один, то почему столько разнообразных точек зрения?
7: Полагаете, можно говорить о разнообразии? Большинство услышанных представлений о рае сводится к реализации потребности в плотском наслаждении, будь то наслаждение чувственное или эстетическое. Иными словами, человек всего-навсего заботится о телесном удовольствии. Но в Библии сказано, «Царствие Божье не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе».
0: Значит, вы отказываете нам в возможности как следует насладиться хотя бы в загробной жизни?
7: «Царствие Небесное дает вам несравненно больше, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». И приобщиться к этой благодати можно уже в этой жизни. С победой Иисуса Христа Царствие Небесное открыто для каждого. И поверьте, когда вы начнете познавать Божью любовь и мир, и радость, вы вряд ли согласитесь обменять все это на мимолетные сомнительные удовольствия.
0: И это была программа «Угол зрения». До встречи на следующей неделе. Всем пока!
8: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Софья Павловна Ливен. Из книги «Духовное пробуждение в России». В одной из больших петербургских газет появилась статья с описанием наших собраний в немного насмешливом тоне. Написано было приблизительно так. В доме княгини Ливен происходят своеобразные собрания. Впереди стоит пожилой англичанин и горячо говорит о чем-то на английском языке, а около него стоит молодая барышня и переводит на русский язык. Перед ними на стульях сидит публика, самая разнообразная. Тут княгиня, а рядом с ней кучер, потом графиня, дворник, студент, прислуга, фабричный рабочий, барон, фабрикант и все вперемешку. Все слушают со вниманием, а потом встают на колени, обернувшись лицом к стулу, и молятся своими словами. Пусть наше собрание и показалось корреспонденту смешным, все же было наилучшим свидетельством единства тела Христова, где нет ни Эллина, ни Иудея, но все и во всем Христос. Что социальные и политические старания не могут достичь, то совершается просто и без усилий, когда Дух Господень вселяется в сердце человека. Наш дом был построен итальянским архитектором и принадлежал прежде богатому владельцу копии на Урале. В доме было несколько больших зал с прекрасными паркетами наборного дерева, а потолки были разрисованы, как в итальянских дворцах. Этот дом предназначался для приемов и балов, а соседний, принадлежавший Гагариным, а прежде тому же владельцу, для жилья. Наши гости часто любовались нашим домом, и мать моя им всегда говорила, что этот дом принадлежит Господу, а не мне. Я только раба Христова и предверница, и радуюсь, когда могу открыть дверь чаду Божьему».
1: Вы слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. «Свободное радио».

Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». 7 лет «Свободное» светит через эфир во всех уголках Земли. Не всегда получается идеально, но мы стараемся. Мы говорим о надежде, когда вокруг темно. Мы поддерживаем, когда опускаются руки. И мы продолжим это делать, потому что свет не гаснет, пока есть те, кто его зажигает. Спасибо, что вы с нами. И до встречи на нашем фестивале «Дне хвалы Свободного радио» 29 августа. Все подробности вы найдете на нашем сайте. Надеюсь, что увидимся.

0: Если человек искренне молит и не получает просимое, значит, Господь готовит ему большее и лучшее, чем он просит. Архиепископ Константинопольский, богослов Иоанн Златоуст.
1: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Новый час на свободном.
1: Время светить.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Хочу пожелать вам большого счастья, друзья. Да, вот так, без всякого повода, не по случаю, а просто так. Желаю вам счастья. А для счастья ведь важно не обладание чем-то, а возможность быть самим собой. Меня зовут Катя, и вы на Свободном радио.
1: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

стать частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «свободное.медиа».

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Луки.
2: Что вы зовете меня Господь, Господь, а не делаете того, что я велю? Того, кто приходит ко мне, кто слушает мои слова и исследует им. Знаете, с кем можно сравнить? Его можно сравнить с человеком, который, строя дом, вырыл глубокий котлован и поставил фундамент на скале. Вышла из берегов река, обрушилась на дом тот, но не смогла его сдвинуть, потому что он выстроен на совесть. А того, кто слушает мои слова, но не следует им, можно сравнить с человеком, который построил дом на земле, без фундамента. Обрушилась на него река, и он сразу рухнул. От него осталась лишь груда развалин.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Предложи устроить омовение ног при входе в церковь. Настаивай на том, чтобы устроить омовение, чтобы все были как Иисус. Посчитай количество тазов и полотенец, составь смету и передай диакону. Но сам срочно найди другое важное занятие, потому что как-то это не гигиенично мыть ноги малознакомым людям, мало ли какую заразу подхватишь.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Дьявол мне столько наркотиков давал, и деньги, и все. Себя я посчитала конченной просто грешницей. И я поняла, что за каждый грех следует плата.
1: Выходя замуж, Ирину не смущало, что ее будущий супруг уже имел несколько судимостей. Но вдобавок ко всему, она и не догадывалась, что выходит замуж за наркомана.
0: Но он меня обманывал, знаете, в чем? То, что это от желудка, чтобы не прятаться, а в открытую кладовку, как будто он больной. Я 10 лет просто смотрела, как он колется. Борьбу какую-то вела, говорила. Когда уже ребенок родился, Ирю, ты променял свою семью на наркотики. Зачем тогда жениться?
1: Ирина жалела мужа и терпела в доме сборище наркоманов, а со временем и сама начала употреблять наркотики.
0: Первый раз я попробовала, когда у меня зуб болел. Я знаю, что это обезболивающее. А потом это вошло в систему. И мы стали колоться. И я ездила в районы, там еще в огородах мак рос, и сын со мной ездил. А когда он нес мешок с маком, он говорит: «Мама, как мне это надоело». Он видел, как мы колемся, он и руку мне держал. И он говорит: «Мам, я тоже буду колоться». Для меня это самая была больная боль.
1: Ирина ненавидела наркотики. Она хотела нормальную, здоровую семью. И вместе с сыном они начали ходить в церковь.
0: Господь меня привел с сыном в церковь. Он покаялся, Иисуса Христа принял. И он верил в Бога очень сильно. Но я как бы... Не было силы такой, не было веры. И все равно я вот не устоял, потому что мало общения было с народом Божьим.
1: Не устояв среди житейских проблем, Ирина вновь начала выпивать и колоться. И еще в ее жизни появился другой мужчина, от которого она забеременела.
0: Мне так хотелось от этого ребенка избавиться. И когда я пришла опять в церковь, я покаялась. Мне Бог сказал перед этим: «Если ты убьешь этого ребенка, то погибнет твой сын». Я думаю, какая-то ерунда, что это за мысли какие-то. Я открываю Библию, и Бог мне говорит: «Это мои мысли, это не ваши мысли». До меня опять не дошло.
1: Ирина всю жизнь сделала аборт. Тяжесть греха не давала покоя. В сердце поселилась скорбь. До смерти сына оставался один год.
0: И вот этот год прошел, как в преисподней. Мне такие сны плохие снились. Я видела могилу сына. А сын говорит: «Мам, я скоро умру. Прям за несколько дней до смерти. Говорит, я тебя очень сильно люблю. Я готова с тебя жизнь отдать».
2: И пропадает на 3 недели.
0: Да, его и 3 недели нет. Мы с мужем искали везде его. Кто-то мне говорит: «Ты его не жди, он не вернется».
1: Сын Ирины задохнулся от клея. Ему было всего 14 лет. Жизнь для Ирины потеряла смысл. И ни алкоголь, ни наркотики не могли заглушить боль сердца. А в душе была тоска по Богу.
0: Я все время как будто чувствовала, кто-то меня будет молиться. Я становилась на колени, я и сонная молилась, и постоянно под димедролом. И я молилась, я просто свою душу разрывала на части. Что я делала? Говорю: «Господь, я поняла, что я во всем виновата. Меня просто Бог очень сильно касался».
2: А вы в церковь ходили?
0: Я не ходила еще в церковь, но вспоминала, как с сыном ходили мы, как он радостный был, как он хотел жить. Я себя просто так сильно судила.
1: Однажды Ирине приснился необыкновенный сон. Бог показал ей мир, пропитанный злом.
0: И в этом мире настолько бесы, настолько мне Бог показывает колдунов, наркотики. Я просто возненавидела этот мир. Я ухожу в этом сне, говорю: «Господи, как я не хочу здесь жить».
1: Убегая из страшного мира, Ирина оказывается в лесу и видит забор и маленькие ворота, а рядом тележку.
0: Какой-то голос сказал: «А вот там рай, и там твой сын». Когда я посмотрела на этих воротиках, зубцы, пусть мне эти зубцы разрежут, я просто готова умереть. И я въехала в эти ворота, зубцы мне не разрезали.
1: С внутренней стороны Ирина увидела надпись «Ворота любви». Вокруг была зеленая трава, резвились дети, и вдруг...
0: И вдруг навстречу мне идет мой сын. И мое сердце исполнилось такой радостью, что я увидела сына. И мне Господь говорит: «Я твои раны уже заврачевал. Твой сын спасенный, он верил в меня». Господи, как хорошо в Твоем присутствии. Я хочу, чтобы Ты всегда царствовал в моем сердце. И чтобы моя жизнь, она полностью посвящена Тебе была. Я просто поняла. Только в Боге радость, мир, счастье. Это жизнь.
1: Господь извлек Ирину из страшного рва и поставил на камни и вложил в уста хвалу Богу. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Это была программа «Вечность в миниатюре».
3: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Всем привет, дорогие! Я Сергей Мачин из группы «Кругольный камень», город Казань. Я рад поздравить «Свободное радио» с 7-летием в эфире. И, конечно же, слушайте наши песни на волне «Свободного радио».
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.
1: Лунный свет мне сказал: «Эй, я твой друг.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом. Свободному радио 7 лет.

0: Время подумать.
1: Подлинная любовь проверяется буднями. Подлинная любовь выражается в мелочах, и выражается она в доброте, в милости и внимании, которое мы посвящаем нашим близким, нашим ближним именно в будни, а не по праздникам. Это совсем не сложно – здороваться с соседями. Нетрудно пожелать хорошего дня кассиру в магазине, где вы делаете покупки. Нетрудно сказать спасибо водителю маршрутки или водителю такси, который вас довез. Совсем не тяжело благодарно кивнуть водителю автомобиля, который пропускает вас, и даже если вы на своем законном пешеходном переходе. Не тяжело не мусорить на улице. Не страшно придержать дверь, чтобы она не ударила того, кто идет следом за вами. Не сложно сказать «простите», если вы кого-то случайно задели. Легко сделать комплимент сотруднице, даже если выглядит она замучена и заспана. Легко улыбаться случайному прохожему, даже если он без милой маленькой собачки в комбинезоне. Даже если он просто угрюмый прохожий. Нет ничего сложного, друзья, в мелочах. Нет ничего сложного в том, чтобы пить утренний кофе из самой красивой чашки, которая есть в вашем доме. Нет ничего сложного в том, чтобы по-приятельски поболтать с официантом и оставить ему чаевые. Здорово не отвечать хамством на хамство. Оказаться выше оскорблений. Здорово быть приветливым, вежливым, добрым, даже если ваш день не заладился. Это все несложно. Это все маленькие поступки, это все маленькие приятности. И именно они делают нашу жизнь светлее.
0: Время подумать. Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Всем привет, это Миша Нутеки, и хочу поздравить Свободное Радио с днем рождения и поблагодарить их, что мы всегда с Нутеками есть в эфире. Ну и пожелать, конечно же, крутых слушателей побольше, ну и много качественной христианской музыки. Слушайте нас на Свободном Радио.
1: Вы слушаете Свободное Радио.
2: Свободное Радио
1: в ритме твоего сердца.

0: Евангелие от Луки.
1: Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. И он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царствии Божием и требовавших исцеления, исцелял. День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, 12 говорили ему:
2: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте».
1: Но он сказал им:
3: «Вы дайте им есть».
1: Они сказали:
4: «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?»
1: Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим:
3: «Рассадите их рядами по 50».
1: И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов».
5: Новая музыка на свободном радио.

0: Весь путь нашей жизни лишь мысли, лишь искра.
1: Классики о вере.
2: Клайв Стейплс Льюис. Христианство можно сравнить с залом, из которого открываются двери в несколько комнат. Этот зал – место ожидания, из которого можно пройти в ту или иную дверь. В нем ждут, а не живут. Но я уверен в том, что Бог никого не задерживает в зале дольше, чем требуют интересы вот этого конкретного человека.
3: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Всем привет! У меня для вас челлендж, как это сейчас модно говорить. Научитесь говорить и принимать комплименты. Если с первым у нас еще не так плохо, то вот со вторым обычно просто швах. На похвалу мы чаще всего реагируем неадекватно. Что-то вроде «Ой, ну что вы говорите, это просто старая вещь, да так случайно на полке нашел». Или «Ну это разве вкусно? Вот моя мама готовит в 100 раз лучше». Давайте просто принимать комплимент и говорить за него спасибо. Это ведь не трудно.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Всем привет! Это Александр Патлис, и я рад поздравить Свободное радио с их днем рождения. С 7-летием вас, вся прекрасная команда. Желаю вам творческого долголетия, хороших песен и программ, всем здоровья и финансового благополучия. Слово Божие говорит: познайте истину, и она сделает вас свободными. Несите свободу, несите истину. С днем рождения!
1: Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

Давайте честно, мы не миллионеры. И вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других. Желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами». Просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы

Макс Лукада. Мою старшую дочь зовут Дженна. Ей сейчас 4 года. Недавно она подошла ко мне и призналась: «Папа, я взяла карандаш и разрисовала стену». Дети не перестанут удивлять меня своей честностью. Я сел, посадил ее себе на колени и попытался быть мудрым. «А разве это хорошо?» – спросил я. «Нет». «Что папа делает, когда ты рисуешь на стене?» «Ты шлепаешь меня». «А как ты думаешь, что я должен сделать в этот раз?» «Любить».

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Почему-то христианам достается больше всего обвинений в лицемерии. Вы знаете, я много общаюсь с людьми, и среди них много неверующих, поэтому ответственно заявляю, что мнение о чрезмерном христианском лицемерии весьма преувеличено. А обвинения будут всегда, хотя бы потому, что с христианина спрос больше. Как говорится, назвался груздем, полезай в кузовок. Так что давайте и правда стремиться быть честными и целостными людьми.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Друзья, всем привет! Говорят, что человек обретает главную базу жизненно необходимых навыков за первые 7 лет жизни. Ходьба, речь, восприятие, общение и многое другое. И если это же можно отнести и к радио, то свободное уже уверенно стоит на ногах и даже бегает и безумолку говорит. Но что, по-моему, подходит. Мы повзрослели и проходили испытания вместе с вами, поэтому в свой день рождения мы поздравляем и благодарим прежде всего именно вас. Спасибо за поддержку и доверие.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Постоянные «нет» на все просьбы ребенка могут создать не очень благоприятный климат в семье и стать дурной привычкой родителей. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Да, конечно, каждый ребенок должен знать меру. Ему следует понимать, что не все его прихоти и капризы должны тотчас удовлетворяться. При определенных обстоятельствах родители должны найти в себе мужество сказать «нет». Но эта ответственность, желание установить границу, за которой потакание капризам ребенка, может развить в нас привычку говорить «нет», когда стоило бы сказать «да». «Нет, не бери печенье». «На улицу нельзя». «Нет, он не останется у нас на ночь». Ответ мог бы быть положительным, но мы не дали себе труда даже обдумать пожелания ребенка. Почему? Как рождается в нас эта привычка говорить «нет»? Наша реакция напоминает реакцию хоккейного судьи, который немедленно удаляет с поля проштрафившегося игрока, прекрасно понимая, что колебание может послужить поводом для возмущенных высказываний игрока, протестующего против несправедливого удаления. Так и родители своим немедленным категорическим отказом снимают вопрос с обсуждения, не давая ребенку возмутиться. Чаще всего мы говорим «нет», потому что нам просто некогда подумать о возможных последствиях. И потом, дети ведь досаждают своими просьбами тысячи раз в день, и поэтому удобно, не задумываясь, сказать «нет». Но ребенок заслуживает права быть услышанным. Если мы отказываем ему, он должен знать, почему мы ему отказали. И если у вас не нашлось достаточно веских оснований сказать ребенку «нет», скажите «да». Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто...

0: Своими словами о самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Я из города Калуга, меня зовут Дима.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Открылась любовь его, которую я не знал никогда. Когда я наконец осознал, то последовал уже до конца жизни.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Во всем, начиная от простых житейских вопросов, как поступать, как детей воспитывать, как любить жену, до просто внутреннего такого и основания, и покоя. И в трудностях, и в радостях, в борьбе с самим собой и с тем, что снаружи приходит.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Книга пророка Иеремии. То, как Бог там через человека этого обращается к народу опадшему. Мне просто нравится, как этот человек один против неверия, против отвержения Бога стоял, продолжал служить Богу без какой-то видимой поддержки со стороны людей, но просто веря в то, что Бог его призвал и избрал.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Это свобода жить праведно и ограничение от того, что убьет тебя, от греха, от зла.
3: Вы слушаете «Свободное радио».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги Евангелия от Луки.
1: «Что же ты смотришь на соринку в глазу своего брата, а в своем бревна не замечаешь? Как ты можешь говорить своему брату: «Брат, дай я выну соринку из твоего глаза», если не видишь бревна в своем? Лицемер! Вынь прежде бревно из собственного глаза. Тогда увидишь, как вынуть соринку из глаза брата».
2: Свободное радио. Нам по пути.

Привет, это Андрей Стародубцев. Я, конечно, гуманитарий, но посчитал, что свободное радио звучит уже 61 320 часов, ну или около того. А сколько среди них передач и песен, сказать вообще затрудняюсь. И это мы пока только размялись. Верим, что много еще впереди. Конечно, с Божьей и с вашей помощью. С днем рождения, свободные!

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Книги Евангелия от Иоанна.
1: «Тот, кто любит меня, мое слово исполнит. И тогда мой Отец полюбит его, мы с ним вместе придем к нему и поселимся у него. Кто не любит меня, слов моих не исполняет. А то слово, что слышите вы, не мое, но Отца, который послал меня. Я сказал это вам еще, будучи с вами. Заступник же, Дух Святой, которого ради меня пошлет вам Отец, Он всему вас научит и напомнит все, о чем я сказал вам. Мир, говорю я вам на прощание. Я даю вам мой мир, но не тот мир, что люди дают, я даю вам. Прогоните тревоги из сердца и не страшитесь. Вы слышали, я вам сказал, ухожу, и сказал, я вернусь к вам. Если бы любили меня, вы были бы рады, что я ухожу к Отцу, ведь Отец мой больше меня. Я сказал все теперь, до того, как это случится, чтобы вы, когда это случится, поверили мне. Говорить с вами мне недолго осталось, уже близко властитель мира. Надо мной у него власти нет. Но мир должен узнать, что люблю я Отца. Вот почему я исполню все, что он мне повелел.
0: Вы слушаете «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
0: «Свободное радио» на твоей волне.

0: Всем привет! Свободному радио 7 лет. Почему мы так называемся? Потому что верим, что настоящую свободу дает только примирение с Богом и участие в Его деле. Можно находить много суррогатов, но Христос говорит самарянке у колодца, что только пьющий Его воду не будет жаждать вовек. Все остальные обречены возвращаться и искать снова и снова. 7 лет в эфире мы напоминаем о главном и призываем держаться этой истинной свободы. Спасибо, что вы с нами.
1: Новая музыка на свободном радио.

когда ничто уже не радует, и суета свое берет, и даже звезды с неба падают.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Очень мало людей открыто заявляют, что они плохие. Хотя есть, конечно, и такие позеры. Однако поза плохого означает только одно. Что у человека хороший означает то, что у большинства людей называется плохой. Я отважный убийца. Я хитроумный казнократ. Короче говоря, никто себя плохим не считает. Если смотреть по тому, что люди думают о себе самих, мы увидим огромное количество хороших людей, которых почему-то окружают сплошные сволочи. При этом каждая из этих сволочей внутри думает точно так же, что именно она пушистик, а все вокруг мурло. Откуда же такое извращение восприятия? Лев Толстой однажды написал: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Перефразируя, можно сказать: «Все хорошие и счастливые люди похожи друг на друга. Каждый плохой, несчастный, плохо несчастен по-своему. И все хорошее в себе мы отлично видим. И еще отлично видим, когда этого хорошего нет у соседа. Сосед тоже видит в себе хорошее, и что этого хорошего нет у нас. Например, я честный, но бука и зануда, а сосед – рубаха-парень, но врун и раздолбай. Мы, конечно, друг друга считаем плохими людьми, вполне себе справедливо. Но даже если я зануда гораздо сильнее, чем сосед врун, я это вряд ли замечу. То есть, как полагается, мы отлично видим сучок в глазу ближнего и не видим собственного бревна. Заставить себя переключить этот режим восприятия не так-то просто. Я отлично помню момент, когда начала это делать. И это перевернуло мои отношения с людьми. Заставить себя попристальнее смотреть на хорошие качества людей и на собственные ошибки – это как первый раз узнать, что существует система исчисления, где дважды два не равно четырем. Я плохая, это ж с ума сойти. Это я-то умница, добряшка, няшечка и оригиналка. Это я плохая? Стоило просто немного допустить для себя этот вариант, как эта идея раздавила мои представления в мелкую крошку и позволила понять и увидеть много интересного вокруг себя. Как будто вытаскиваешь из глаза бревно, которое закрывало половину обзора.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Недавно друзья сказали мне, что когда я начинаю говорить, появляется ощущение, что они включили радио. Пожалуй, радио действительно сильно проросло в мою жизнь. Еще бы, ведь если задуматься, я у микрофона уже 18 лет. И надеюсь, что так будет продолжаться и дальше. С Божьей и вашей помощью, конечно. Мы благодарим за финансовую поддержку каждого, кто принял решение вложить свою часть в вещание, создание и развитие христианского контента. О всех доступных способах мы рассказали на сайте donatefree.ru. Зайдите и выберите удобный для вас.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Предположим, есть у кого-то из вас слуга, который пашет или пасет овец. Разве ты скажешь ему, когда он вернется с поля? «Скорей садись за стол!» Не правда ли, ты скажешь ему: «Приготовь мне ужин, подпояшься и прислуживай, пока я буду есть и пить, а потом будешь есть и пить сам». Ведь не станешь ты благодарить слугу, если он сделал то, что ему положено. Так и вы. Когда сделаете то, что вам положено делать, говорите: «Мы всего лишь слуги. Мы сделали только то, что должны были сделать».
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: Друзья, привет! Это Андрей Стародубцев. Когда я был маленький, бабушка любила надо мной подшутить. Излюбленным приемом было складывание фантик в фантик, чтобы сделать имитацию конфетки. И раз за разом я ловился на этот трюк. Жизнь тоже часто подкидывает нам фантики в фантиках, и в поисках счастья мы разворачиваем один за другим. Свободное радио звучит уже 7 лет, и все эти годы мы напоминаем о важном. О том, что настоящее и вечное может дать только Бог. Остальное рано или поздно принесет разочарование, каким бы блестящим ни был фантик.
1: Благодарное сердце. Свободное радио.

0: Где это я?
1: Доброе утро, Катя.
0: Толик, мы что, уже не в Москве?
1: Верно, мы не в Москве, только я не Толик.
0: А вы кто вы? Где я? Отвечайте.
1: На какой вопрос мне отвечать сначала?
0: А где я?
1: На небесах.
0: Как на небесах? Я что, умерла?
1: Нет. Если бы ты умерла, тебе пришлось бы проходить вон через те жемчужные врата. Видишь?
0: Ага.
1: Ну, а ты, как видишь, прошла через вход для посетителей.
0: Для посетителей? То есть Значит, я вернусь домой на землю, да?
1: Сразу, как только проснешься.
0: Так это мне просто все снится.
1: Ну, это не совсем сон. Скорее, видение.
0: У меня видение? Как у пророка, что ли?
1: Почему «как у пророка»? Ты и есть самый, что ни на есть, настоящий пророк.
0: Это я-то пророк? Ну вы даете.
1: Что тут смешного? Не понимаю.
0: Извините. Только вы, наверное, приняли меня за кого-то другого. У меня память, знаете, совсем никудышная. Если вы надеетесь, что я вернусь на землю и смогу рассказать все, что видела... Сразу говорю, вы будете разочарованы.
1: Господь никогда не ошибается в выборе. Но позволь же мне ответить на твой второй вопрос.
0: На какой еще второй вопрос?
1: Ты же спросила, где ты и кто я?
0: Ну вот, что я говорила. Просто дырявая голова. Какой из меня пророк?
1: Я же сказал, Господь никогда не ошибается в выборе. На этот раз ты обязательно все запомнишь.
0: Да, так кто же вы, кстати?
1: Привратник.
0: Привратник?
1: Вот у этих жемчужных ворот я встречаю всех, кто приходит к нам с земли.
0: А это что это за книгу вы все листаете?
1: Это, Катя, не просто книга. Это книга жизни.
0: Ух ты, книга жизни? Та самая, настоящая? А я, знаете, только вчера вот беседовала с братом как раз о книге жизни.
1: Да, я знаю.
0: А как же вы узнали?
1: В книге жизни и прочитал. Здесь все о тебе. Прошлое, настоящее и даже будущее.
0: Невероятно. Мы как раз о будущем разговаривали вчера. Я, значит, спросила брата. Брата.
1: Что с тобой?
0: Вы же были, ты он. Как две капли воды.
1: Ага, ты об этом. Понимаешь, у нас, у ангелов, нет физических тел, как таковых. Я просто принял обличие твоего брата, чтобы ты... чувствовала себя, как дома, понимаешь?
0: Ага.
1: Так ты, значит, говорила, что...
0: Мама мия, как две капли воды! Я говорила, что, ну вот... Ой, уже не помню.
1: Ты говорила о будущем.
0: А, да, вспомнила. Я жаловалась брату на то, что Господь никогда не открывает мне будущее. Живешь и никогда не знаешь, что на тебя свалится завтра. Но ведь...
1: Что?
0: Вы сказали... Что мое будущее записано в этой самой книге жизни, да?
1: Да, здесь все о тебе.
0: Все-все? Почему вы закрыли ее?
1: Чтобы ты кое-что поняла.
0: А что я должна понять?
1: Господь не желает открывать тебе твое будущее.
0: А почему?
1: Потому что ты должна научиться все доверять Господу, включая твое будущее.
0: Да, но это как-то несправедливо получается.
1: Так.
0: Что случилось?
1: Вызывают.
0: Куда вызывают?
1: Кто-то только что умер, нужно идти встречать. Подожди меня здесь, хорошо? Я быстро.
0: Так. Кошкина. Крошкина. Вот. Крошкина Катя. Так. Так. Неужели я все это сделаю? Не может быть. Нет, я не смогу это сделать. Господь точно ошибся во мне. Идет.
1: Да, Катя, на чем мы остановились? А, да, ты заглянула в книгу жизни.
0: Откуда вы знаете?
1: Так, об этом ведь тоже... Написано в книге жизни.
0: Ой, вы меня простите, пожалуйста, я только...
1: Да ладно, я знал, что ты это сделаешь.
0: И тем не менее, оставили меня здесь одну, рядом с книгой, да? Почему?
1: Чтобы ты еще кое-что поняла.
0: Что я опять должна понять?
1: Ты хотела знать, почему Господь не открывает тебе будущее.
0: Хотела.
1: Первую причину я тебе уже сказал. Вторая причина в том, что, как ты сама убедилась, сейчас ты просто не готова к будущему. Понимаешь, Господь открывает нам лишь столько, сколько мы готовы принять.
0: Да, но Господь точно ошибся во мне. Я ни за что не смогу сделать то, что там написано.
1: Вот, я как раз об этом и говорю. А теперь возвращайся домой и расскажи всем, что ты узнал.
2: Катя, Катюша, что с тобой?
0: Ой, я на земле? Толик, это ты, Толик! Ты не поверишь, что сейчас со мной было.
2: Это ты не поверишь, что с тобой было. Ты тут с закрытыми глазами по комнате ходила, разговаривала и руками размахивала.
0: Толик, я только что была на небесах.
2: Везет же некоторым. Мне уже неделю какие-то кошмары снятся.
0: Толик, хватит прикалываться, я серьезно. Помнишь вчера мы с тобой о будущем разговаривали, помнишь?
2: Ну.
0: Так вот, у меня было видение. Господь взял меня на небеса и объяснил, почему он не открывает нам будущее.
2: Кать, ты серьезно или разводишь меня опять?
0: Толик, я клянусь тебе. Я разговаривала с ангелом. Он сказал, что есть две причины, почему Господь не открывает нам будущее.
2: Ну, и что за причины?
1: Как ты интересно все говоришь. Похоже, ты вправду.

0: Ничего не помню.
1: Так, это точно было видение от Господа.
0: Почему так говоришь?
1: Потому что Господь открывает нам лишь столько, сколько мы готовы принять. Так?
0: Точно, так и есть.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Золотые библейские стихи.
1: Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Книга Притчи, 3 глава, 5-6 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Свободное радио. Держим курс на вечность.

воспитании иногда важно проявить твердость, а иногда важно отступить. Малыша важно держать за руку, когда вы переходите дорогу или стоите на набережной, но ребенка нужно отпустить, когда он катается на велосипеде. Да, упадет, но без этого не поймет что-то неуловимое и важное, чтобы научиться кататься самостоятельно. Также и с жизненными истинами и принципами. Иногда держим, а иногда отпускаем. Дай Бог нам мудрости, чтобы не перепутать эти моменты.

0: Друзья, всем привет! Свободный в этом году отмечает 7-летие. О том, как трудно в это поверить, скажут коллеги, а я скажу по-другому. Нам всегда кажется, что важные и значимые дела свершаются где-то и кем-то, но точно не здесь и не сейчас, и точно не с нами. Но на самом деле это не совсем так. Изнутри события не всегда можно оценить его значимость и масштаб. И я верю, что мы с вами делаем очень нужное и важное дело. Возможно, мы этого не увидим или увидим гораздо позже, но Бог в курсе. Спасибо за вашу поддержку и с днем рождения.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Леонард Эйлер, швейцарский математик, физик, механик и астроном. Впервые вводит понятие функции комплексной переменной, находит связь между тригонометрическими и показательными функциями. Положил начало аналитическому методу в теории чисел. Эйлер был одним из творцов современной дифференциальной геометрии и вариационного исчисления. Несмотря на то, что последние 15 лет жизни Эйлер был слеп, почти половина его трудов создана в последние десятилетия жизни. Он писал: «Библия ничего не теряет от возражений неверующих, так же, как и геометрия, по отношению к которой тоже встречаются возражения».
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: Вам не надоело, что нас все постоянно поучают и говорят, как мы должны жить? Я не говорю о том, когда люди действительно являются учителями, делятся знаниями, опытом, обучают тех, кто обращается к ним за словами мудрого наставления. Но в современном мире и в христианском, и в нехристианском стало очень много людей, которые знают, как жить. Кругом тренеры и тренинги, коучи и спикеры. Ты не просишь, а тебе уже все расскажут, как стать счастливым, как построить отношения, как привлечь успех, как идти за мечтой и достать уже с неба звезду. И очень часто такие наставники – это совсем молодые люди, которые совершенно уверены в том, что познали истину в последней инстанции и готовы, иногда бесплатно, но чаще за какую-то плату, научить всех желающих секретам своего успеха. Неуважение к авторитетам, самоуверенность – это все признаки подросткового максимализма, но никак не мудрого наставничества. Сократ когда-то сказал, что знает только одно – что он ничего не знает. В Библии сказано: «Немногие становитесь учителями», а Иисус призывает нас: «Научитесь от Меня». Так что давайте помнить об этом и учиться у Него, а не поучать окружающих. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Евангелие от Марка.
1: «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким

0: И просили его все бесы, говоря:
1: «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них!»
0: Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал:
2: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя».
0: И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились.
3: Друзья, здравствуйте! Это Андрей Стародубцев. Ощущение сжимающегося времени с каждым годом все сильнее. А когда времени мало, его нужно отдавать самому важному. Поэтому «Свободное радио» не отвлекается на постороннее. Уже 7 лет мы говорим о Евангелии Иисуса Христа, Его Царстве, примирении с Богом и о том, как это все влияет на нашу жизнь. С днем рождения! И спасибо, что вы с нами.
4: В сердце радость, в душе покой. «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово. Свободному радио 7 лет.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: «Кто полагается на дела закона, тем грозит проклятие, потому что проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего того, что написано в книге закона. А что через закон никто не получит у Бога оправдания, ясно из следующих слов: праведник благодаря вере будет жив. Закон же не имеет никакого отношения к вере, ведь в нем сказано: только тот, кто исполнит все предписания закона, будет жить». Христос избавил нас от проклятия закона, приняв проклятие вместо нас на себя, потому что сказано: «Проклят тот, кто повешен на дереве». Все это было для того, чтобы благословение, обещанное Аврааму, через Христа Иисуса было дано и язычникам, чтобы и мы получили обещанный дар Духа за веру.

0: Всем здравствуйте, это Андрей Стародубцев. С днем рождения свободного, друзья! Мы все устали от труда, тревоги, стыда за прошлое и страха перед будущим. Но я верю, что чем труднее времена, тем ближе Бог. По крайней мере, проще отбросить то, что мешало прежде. Тем более, что Христос приглашает нас, уставших и обремененных, к себе. Для того, чтобы явить пример следования Божьему плану и дать настоящий покой. Мы на свободном верим в это и надеемся на это. А вы с нами?
1: Свободное радио. Нам по пути.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Свободное радио.

0: His love.
1: История христианских гимнов. Аллилуйя Генделя. Кому из христиан не знаком знаменитый хорал «Аллилуйя», который исполняется по всему миру вот уже 3 столетия? Обычно звучит этот гимн в особые торжественные дни, такие как Пасха или Рождество. Слушая это произведение, чувствуешь какой-то подъем в душе, хочется встать и тоже петь вместе с хором. Автор этого хорала – композитор 18 века Георг Фредерик Гендель. Он родился в Германии в семье обеспеченного врача-цирюльника в тот же год, что и Иоганн Себастьян Бах. Как композитор, Гендель был очень плодовит. Он писал много произведений, причем писал хорошо и быстро. Слава всегда сопровождала Генделя, самого высокооплачиваемого композитора своего времени. Но постепенно людская любовь остыла. Генделя стали называть старомодным. Вскоре он стал банкротом, пережил инсульт и потерял зрение. Находясь в глубокой депрессии, Георг получил письмо от одного своего давнего поклонника. В конверте находились стихи из Священного Писания. Один из них особенно тронул старого композитора. «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш». Это так подействовало на Генделя, что он вновь принялся за работу. Отныне его произведения были посвящены только Иисусу Христу. Именно в этот период Гендель сочинил лучшие свои произведения, одним из которых стала оратория «Мессия» и ее часть – всем известный хорал «Аллилуйя». Когда этот гимн исполнялся впервые, король Англии Георг II, присутствовавший на концерте, встал, тем самым выражая благоговение перед Творцом. С тех пор каждый раз при исполнении этого произведения публика вставала, что происходит и по сей день. Георг Гендель снова стал знаменитым и продолжал работать до конца своих дней.

Друзья, всем привет! С вами Андрей Стародубцев. Труднее всего выжить в одиночку. Не просто так иммигранты создают сообщество единоплеменников. Так выживать и быть эффективным на чужбине куда проще. Мы нужны друг другу, особенно в трудные времена. И свободное радио рядом, даже если кажется, что сейчас рядом нет тех, кто понимает. Уже 7 лет. С днем рождения нас всех, друзья!

0: Ты что, следишь за мной?
1: Кто я?
0: Ну не я же. Что ты за мной по пятам ходишь?
1: С чего ты взяла? Может, мне просто с тобой по пути?
2: Что-то мне лицо твое знакомо. Мы встречались?
1: Может, и встречались.
0: Да, точно, где-то я тебя видела.
1: Давненько это было.
0: Ага, так мы все-таки встречались.
1: Давно, ты еще маленькая была.
0: В школе, что ли?
1: Да раньше еще.
0: В детском саду, что ли?
1: Ну да, где-то там.
0: Понятно, в детский сад, значит, вместе со мной ходила.
1: Ну, не то, что в прямом смысле ходила.
0: Как это не то, что в прямом смысле? Ходила в детский сад на Гагарина 8 или нет?
1: Нет.
0: Тогда что ты мне голову морочишь?
1: Ну, я знакома с девушкой, которая ходила в тот детский сад.
0: С кем? С Юлькой, что ли, Пономаренко? С Наташкой, что ли, Тимченко? А с кем?
1: С тобой.
0: Хватит мне голову морочить. Кто ты такая? Говори прямо.
1: Я твоя совесть.
2: Ты моя совесть?
1: Да, умоляю, не кричи на меня опять.
0: Кто на тебя кричит? И что значит опять?
1: Вот опять ты кричишь. Пойду я лучше от всего хорошего.
0: Подожди.
1: Если ты опять будешь на меня кричать...
0: Да не буду я.
1: Обещаешь?
0: Обещаю.
1: Ну что тебе?
2: Ты правда-правда моя совесть?
1: Правда-правда.
2: Чего это я свою собственную совесть не признала?
1: Так давненько ты со мной не говорила.
2: Давненько?
1: С тех пор, как ты на меня накричала, я решила, что лучше не высовываться почем зря.
0: И когда это, интересно, я на тебя накричала?
1: Мне напомнить?
0: Не надо! Вспомнила! Я сказала тебе, что ты плод моего воображения, и сказала тебе убираться вон! Зачем ты вернулась-то?
1: Дело в том, что ты вчера за ужином сказала Стасику...
0: Вчера?
1: Угу.
0: За ужином?
1: Угу. Мы же со Стасиком одни в комнате были.
0: Ты что, подслушала?
1: Нет, ты снова начнешь на меня кричать.
0: Погоди, мы же одни со Стасиком были. Как же ты умудрилась подслушать?
1: Я же твоя совесть. Это же моя обязанность слушать все твои разговоры. Как ты не понимаешь?
0: Ну ладно, допустим. Но с чего это ты, интересно, решила, что я хочу с тобой поговорить?
1: Ну, я слышала, как вы со Стасом разговаривали о вечной жизни, и я вот подумала, что...
0: О вечной жизни? Ну да, Стасик-то наш верующий казался. Вот я и сказала ему, что ничего у нас с ним, наверное, не получится.
1: Будучи твоей совестью, я обязана напомнить, что это не ты, а Стас сказал, что не может иметь серьезных отношений с
0: неверующей девушкой. Что я сказала тебе тогда заткнуться?
1: Что поделаешь, работа у меня такая.
0: Работа у тебя такая. Говори, что пришла.
1: Чтобы ответить на твой вопрос.
0: Какой еще вопрос?
1: Который ты задала вчера Стасу.
0: А, ну да, помню. Как же, утерла я ему нос. Вот он и решил, наверное, что лучше со мной не встречаться.
1: Я спросила его.
0: Как любящий Бог может осудить невинных туземцев в Африке только потому, что никто не рассказал им о Христе?
1: Угу.
0: Ну и? Что ты мне хочешь сказать?
1: Он не осуждает.
0: Что он не осуждает?
1: Бог не осуждает невинных туземцев только потому, что никто не рассказал им о Христе.
0: Пояснее можно выражаться.
1: Если туземцы попадают в ад, то не потому, что никто не рассказал им о Христе, а потому, что они грешники. Спасибо за внимание.
0: Подожди, постой!
1: Ну?
0: Откуда туземец вообще может знать, что такое грех?
1: Оттуда же, откуда и ты? От меня?
2: От тебя?
1: Точно так же, как у тебя, у туземца есть совесть, которая подсказывает ему, что правильно, а что нет. И точно так же, как и ты, некоторые из них пытаются заглушить голос своей совести. Ну а как ты уже поняла, чем дольше ты не обращаешь на меня внимания, тем больше ты забываешь, кто я вообще такая. Спасибо за внимание. Я, пожалуй, пойду, пока ты снова на меня не начала кричать.
2: Нет, постой.
1: Ну, что еще?
2: Это же был мой лучший конек.
1: Пояснее, можно выражаться?
2: Ну, тот вопрос, который я Стасику задала... Это был мой конёк против христиан, которые пытались обратить меня в свою веру. Ты просто обезоружила меня.
0: Ты понимаешь?
1: Что ты снова собираешься на
0: меня
1: кричать?
0: Да не буду я на тебя кричать! Что ты заладила? Я без ответа осталась, ты понимаешь? Без ответа!
1: Ну, если тебе еще нужно одно оправдание, чтобы не верить, боюсь, я ничем не смогу.
0: Нет же, ты меня не поняла. Я грешная, если после смерти Бог приведет меня на суд, как я тогда?
1: Ну, девочка моя.
0: Что делать?
1: Так ты сразу сказала. Это по моей части. Пойдем в твою комнату, посидим в тишине, Евангелие почитаем, поговорим.
0: Где же ты раньше была, девочка-то моя?
3: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Притчи Соломона.
1: Если враг твой голоден, накорми его. Если он хочет пить, напои водой. Поступая так, ты соберешь горящие угли ему на голову, а тебя наградит Господь.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.
1: Студия «Откровение» и «Свободное радио» представляют передачу «История христианской музыки». Программа основана на материалах одноименной книги Эндрю Уилсон-Диксона. Текст читают Константин Масолитинов и Алена Кравчук.
3: Благодаря своей древности музыка восточных церквей способствует ощущению традиции. Многие великие музыканты почитаются там как святые, а их музыка сохраняется с большим благоговением. Изменения в этой области носят характер плавной эволюции. Музыкальное измерение, наиболее важное для восточного православия, это символизм, как и для всех христиан средневековой Европы. Текст в восточном распеве не раскрашивается с помощью приемов риторики или эмоциональной выразительности, но имеет символическое подкрепление в виде лада и структуры. А музыка есть коллективное действие не только в том смысле, что собирает воедино все голоса и души в одном здании, но и в смысле совместного духовного опыта на уровне всей страны. Восточная псалмодия продолжает быть тем средством, которое, по словам Василия Великого, сказанным в IV веке, объединяет людей в созвучии единого хора. Если в восточных церквах звучит экстатическая музыка, то это проявление еще более давней традиции, идущей со времен Ветхого Завета. Музыка эфиопских христиан настолько стара, что сохранила физический аспект танцевальной музыки древних израилитов, а также пульсацию их ритмического аккомпанемента.
4: Риторическая музыка, которая стремится увлечь и разбудить чувства, занимает основное место в православном богослужении. Когда в XVII веке Россия восприняла культуру Запада, Русская православная церковь тоже пошла по этому пути, отказавшись от старого знаменного распева в угоду риторике, гармонии и полифонии. Но тогда значительное количество христиан сочло новую музыку совершенно неподходящей для их богослужения и отошло от официальной церкви в результате великого раскола. Совсем недавно, когда композиторы, такие как Чайковский и Рахманинов, предложили свои выдающиеся дарования на службу русскому православию, им было отказано. Написанные ими литургии относятся к числу наименее исполняемых произведений. От них отвернулись и церкви, и концертные залы. Считалось, что они слишком полны риторики и эмоциональны для одних, и слишком созерцательны для других. Сегодня современных композиторов практически не приглашают писать музыку для православной церкви. Есть лишь одно редчайшее исключение, причем симпатия этого композитора к восточной церкви сопровождается его неприязненным отношением к культуре Запада.
1: Джон Тавенер.
3: Тавенер — это английский композитор, находящийся в отдаленном родстве с композитором XVI века, носившим ту же фамилию, принявший русское православие в 1977 году. Его сочинения создавались под все растущим влиянием христианского мистицизма и православной традиции, в то время как его отношение к культуре Запада и порождаемому ею искусству становилось все менее и менее благосклонным.
4: Это может звучать слишком сильно, но я думаю, что священное искусство начало переживать упадок, начиная со средних веков. Я чувствую, что встретился с настоящей иконой, с древним православием, которого Запад никогда не знал. Византийская тоновая система сохранилась практически без изменений, а в Греции никогда не было Ренессанса. Я думаю, что множество людей понимает важность этого. Как бы не был я впечатлен Микеланджело, простая крестьянская греческая икона значит для меня гораздо-гораздо больше. Или если говорить о музыкальных примерах, меня глубоко трогает очень простая гармоническая музыка, что поется в Русском православном соборе.
3: Неудовлетворенность Тавенера культурой Запада выразилась в его стремлении сочинять символически, в манере иконописца. Он даже предпочел бы анонимность ремесленника.
4: Если бы церковь оставалась тем мудрым покровителем, которым она была когда-то, Я бы с радостью жил в Византийской Греции во времена ее расцвета. Я бы стал частью общины иконописцев и сочинителей текстов и был бы гораздо большей степени анонимом.
3: Возможность влиться в сообщество православных художников была предоставлена Джону Тавенеру митрополитом Сурожским Антонием, пригласившим его написать музыку к литургии святого Иоанна Златоуста. Написанная в 1978 году, эта музыка обладает крайней простотой. По большей части она избегает звучных гармоний, типичных для русской церкви, и вновь представляет текст в виде одной строчки, лишь по временам украшенной педалью или простым двухголосным пением, свойственным греческим монастырям. С той поры Тавенер написал полную службу всеночного бдения, 1984 год. Однако, по мнению завсегдатаев концертных залов, ее затмили некоторые его эпические работы для хора и оркестра, посвященные христианским духовным темам, таким как «Благовещение», «Райские гимны», «Мир горит» и «Мироносец». Наибольшее впечатление оставил благодарственный акафист, впервые исполненный в набитом до отказа Вестминстерском аббатстве в 1988 году и написанный к празднованию тысячелетия Русской Православной Церкви. Акафист – это гимн мольбы и благодарности, используемый в особых случаях. Текст был написан в Сибири в 1940-х годах православным священником, лагерным заключенным. Пока произведения такого масштаба не могут быть включены в существующее богослужение, они знакомят с такого рода музыкой концертную публику. Однако замечание критика, но не самого Тавенера, о том, что благодарственный акафист – это не просто музыка к православной службе, а сама служба, заходит слишком далеко, приравнивая концерт к акту богослужения.
4: Творчество Джона Тавенера – стоит особняком в панораме современной британской музыки. Практически все оно посвящено религиозной проблематике и тесно связано с традицией русского духовного песнопения. Дело в том, что сэр Джон — единственный в Британии, а возможно и в Европе, композитор, принявший православие. Его крестил в 1977 году митрополит Антоний Блум, и с тех пор он обрел художественную опору в старинном знаменном распеве, разновидности древнерусского церковного пения. Джон Тавенер был возведен королевой Великобритании в рыцарское достоинство. В своих сочинениях он стремится возродить музыкальную культуру тех времен, когда музыка была частью литургического действа. В заключении мы предлагаем вам послушать отрывок из произведения Джона Тавенера «Благодарственный акафист». А с вами были ведущие Константин Масолитинов
3: и Алена Кравчук.
4: До новых встреч!

0: И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Заметили, друзья? Обратили внимание? Такие взрослые, зрелые отношения с мирозданием. Сказано, сделано. Сказал, да будет свет, и стал свет. Вот если бы я своим детям сказала, например, да будет свет. Ну, в том смысле, что уберите игрушки, переоденьтесь, пойдем кушать. А между моим, так сказать, повелением и ожидаемым результатом огромное количество отговорок, забывашек, на игрушки отвлекашек или вот на работе. Так ведь было бы здорово. Попросил коллегу о чем-то, тот не забыл, сделал. Жене сказал, да будет борщ, пожалуйста, борщ. Или мужу сказала, да будет море. Но тут начинается. Посмотрим, поживем, увидим. Может быть, а может и не быть. У нас человеков 3000 миллиардов 500 миллионов тонн отговорок. Почти на все. Но все-таки разница между словом и делом не должна быть большой. Согласитесь.
1: Ты способен на большее. Свободное радио.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Луки.
2: Всегда будьте в полной готовности. Пусть одежды ваши будут подпоясаны и светильники зажжены. Будьте подобны тем, кто ждет возвращения своего хозяина со свадьбы, чтобы открыть ему, как только он вернется и постучит. Счастливы те слуги, которых хозяин, вернувшись, застанет неспящими. Верно вам говорю. Он сам подпояшется, усадит их за стол и будет им прислуживать. Счастливы они, если он застанет их неспящими, в какой бы час ни вернулся, в полночь или на рассвете.
3: Новая музыка на свободном радио.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Классики о вере.
1: Гилберт Кит Честертон. С точки зрения большинства мыслителей, Бог наш мир поработил актом творения. С точки зрения христианства, актом творения Бог мир освободил. Бог создал пьесу, а не поэму. Эту пьесу он замыслил совершенной. Но за постановку отвечать пришлось земным режиссерам и актерам. От этого пьеса сильно проиграла.
2: Свободное радио.
3: Привет, это Сергей Заноза и Свободное радио.

0: Друзья, всем привет! Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Книга притчи, 17 глава, 17 стих. Дружить с успешным человеком удобнее, но настоящий друг рядом без предварительных условий. И уже 7 лет наши друзья рядом. Даже в моменты, когда мы проходили очень серьезные кризисы. Спасибо вам, дорогие. И пока мы нужны, мы будем звучать.
1: Свободное радио.

0: Наталья Мелешко. Встреча с Господом. В жизни главное — встреча с Господом. Встреча с Господом в сердце своем. Эта встреча дана не просто нам, не случайно все в мире земном. Эта встреча — Божие таинство. Но все явно меняется в нас. Жизнь земная мгновение тянется, а рождается вечность сейчас. Благодать Его изливается, и дана милость Божья для всех. Кто нуждается, пусть покается. Бог простит и отпустится грех. И войдет Господь в сердце грешное, исцелит и очистит его, и отступится безутешное, бездна горя, тоски и тревог. Жизнь наполнится тихой радостью, светом Божьим, любовью Христа. Сердце бедное станет благостным, воспоют славу Богу уста. Не пройдите же встречу с Господом, отвергая Его благодать. Эта встреча дана не просто нам, в Сыне Божьем, сыновство принять. В жизни главное — встреча с Господом. Встреча с Господом в сердце своем.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

молча смотрел на заржавелый прицел. Я видел, как зверь попал в капкан. В бессмыслии дел я снова жил.

0: Всем привет! Это Андрей Стародубцев. 7 лет прожить, не поле перейти. Или там было как-то иначе. Как бы там ни было, свободному 7 лет. И это не просто красивая дата. Это свидетельство верности Бога, наших слушателей и друзей. Спасибо за поддержку. Оставайтесь с нами на связи, пишите свои отзывы о работе свободного, свои идеи и свои молитвенные просьбы.
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

уютный вечер на свободном радио.

0: Притчи Соломона.
1: Когда ты садишься есть с правителем, внимательно смотри, что перед тобой. Приставь себе к горлу нож, если ты обжорству привержен. Лакомств его не желай, потому что пища эта обманчива.

0: Други, привет! Это Бугаков. Поздравляю всю чудесную команду Свободного радио с днем рождения. 7 лет в эфире. Это круто! И также слушайте мои треки на волнах Свободного радио.
1: Уютный вечер на Свободном радио.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Все единое становится двойным, и все двойное — единым. То, что на земле, не есть бледное подобие небесной истины, но самое это небесное, переведенное на земной язык. Если усталый слуга, утомленный тяжкой ношей прожитого дня, опускается на землю и, молясь Богу, касается земли челом, то в этом смиренном деянии заключено все преклонение несотворенного Сына пред троном Отца. И деяние слуги привносит в это небесное совершенство нечто от того усталого, исполненного боли, малоприметного и лишенного блеска совершенства, которым отмечено человеческое смирение. Но никогда не любил отец сына столь сильно, как в миг этого усталого коленопреклонения, в миг, когда он поклялся вознести это дитя превыше всех небес, вознести его до высот своего отцовского сердца, вознести это дитя человеческое, которое есть его сын, и ради него, единого, вознести всех тех, кто этому единому и самому возлюбленному подобен, тех, на ком, пусть даже в неявном и искаженном виде, отпечатались черты его сына. И если слуга становится игрушкой в руках палачей, если он коронован терниями, а окровавленный лик его настолько неузнаваем, что отец видит больше человеческого в убийце, которого тут же отпускает на свободу, а ревущая толпа затравливает насмерть другого, того, кто уже не есть его сын, то никогда вечное величие отца не достигало более совершенной славы и большего сияния, ибо в неузнаваемом облике отвергнутого совершенным и ослепительным образом отразилась воля отца.
2: Свободному радио 7 лет.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Евангелие от Иоанна.
1: Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, спрячь венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу. И говорили:
2: «Радуйся, царь иудейский!»
1: И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им:
3: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины».
1: Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице и сказал им Пилат:
3: «Се человек!»
1: Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали:
2: «Распни! Распни его!»
1: Пилат говорит им:
3: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины».
1: Иудеи отвечали ему:
4: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божиим».
1: Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу:
3: «Откуда ты?»
1: Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему:
3: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?»
1: Иисус отвечал:
5: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе».
1: С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали:
2: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю! Всякий делающий себя двором противник кесарю!»
1: Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифастротона, по-еврейски Гавафа.
0: Уютный вечер на свободном радио.

как сахар в теплом чае, а вместе с ним ушли заботы прочь. И вот опять спокойно я встречаю вечер и задумчивую ночь. Еще томит в душе моей усталость,

0: День как сахар в теплом чае, а вместе с ним ушли заботы прочь. И вот опять спокойно я встречаю вечер, задумчивую ночь. Вечер, задумчивую ночь. Вечер, задумчивую ночь.
1: Меня зовут Илья Гусев, группа «Просто сосуды». У «Свободного радио» 7 лет, день рождения. Поздравляем, ребята. Слушайте наши песни в эфире «Свободного радио».
2: Уютный вечер на «Свободном радио».

So cast your burdens onto me, cast your cares onto me.

100 нескучных историй. Свидетель. Отец с сынишкой лет 6 шли по широкому колхозному полю, на котором уже дозревала капуста. Время от времени отец оглядывался по сторонам и, убеждаясь, что поблизости никого нет, срывал кочан капусты, бросал его в свой мешок и шел дальше. На его счастье, поблизости не было никого, кто мог бы стать свидетелем такого воровства. Ближе к концу поля отец в очередной раз остановился. Он посмотрел направо, никого не было видно, налево тоже никого, впереди и сзади на горизонте тоже ни души. Он уже протянул было руку к капусте, как вдруг сынишка спросил: «Папа, а почему ты никогда не смотришь наверх?» В Библии сказано: «Ничто во всем творении не сокрыто от Бога. Перед Ним все обнажено, и глаза Его видят все. Ему мы дадим отчет». Но мы порой забываем, что от Бога ничего невозможно скрыть. Притом Он ведь видит не только наши дела. Он видит даже мотивы, которые нами движут, намерения наши. Людям мы можем показаться хорошими, весьма приличными людьми, и даже себя мы можем обмануть. Но Бог видит, что внутри у нас далеко не все в порядке. Он видит вот эту внутреннюю нечистоту нашу, и Он очень хочет нас очистить. Он видит и нашу боль, Он видит страдания, страхи наши, переживания. Он видит все, потому что Он всегда рядом. И почему бы нам не посмотреть наверх и не сказать: «Господь, помоги, прости, спаси». Или как молился автор одного библейского псалма: «Испытай меня, Боже, и узнай побуждение сердца моего. Проверь меня, Господи, и узнай помыслы мои. Посмотри, не иду ли я путем пагубным, и направь меня на путь вечный».

У свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка, ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт свободное.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать. Свободному радио 7 лет.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Не стоит удивляться, что к концу жизни Соломон дошел до того, что стал строить идольские храмы. Как можно было настолько потерять чувствительность к греху? Возможно, и это неизбежный результат для человека, ведомого страстями. Таковой начинает развращаться. Например, может позволить себе высказывание, которое раньше бы осудил, отпустил пошлую шутку и не заметил, словечки не совсем приличные начал вставлять в речь то там, то сям, раз и солгал по мелочи, два и посмотрел куда не надо, три и уже в компании людей, от которых вообще-то надо бежать, не оглядываясь, и так дальше вниз по склону. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и погоня за ветром, и нет от них пользы под солнцем. И вот царь подводит итог своим большим делам. Оглядываясь на прожитые годы, в которые было сделано очень много больших дел, он что-то не выглядит радостным. Да одним строительством храма можно было гордиться всю оставшуюся жизнь, а ему нехорошо. Храм-то он построил, да только не там, где надо. В сердце нужно было строить. Вот действительно сложный, но благословенный труд. Легче отгрохать огроменное сооружение из камня, золота и любого материала. Это не требует духовных усилий и нравственных преобразований. Под конец жизни о Соломоне сказано, что его сердце не было вполне предано Богу. А это означает одну простую вещь. Оно было предано чему-то другому. Нельзя жить для себя и служить Господу так, чтобы он остался доволен. Самое интересное, что, держась за свою маленькую драгоценную жизнь, фактически защищая ее, мы обречены эту жизнь себе испоганить и мучиться от последствий собственных грехов. Почему? Потому что будем угождать желаниям плоти, а не требованиям духа. Будем сеять и пожинать. Невозможно жить для себя и быть счастливым. Другими словами, от того, что наше сердце не вполне предано Богу, хуже будет только нам и нашим близким. Это правило без исключений. Единственный способ спастись от себя самого, от своих убийственных страстей – это отдать свое сердце Иисусу. Если это сердце хоть частично будет наше, то похоти заведут туда, откуда даже Господь не вытащит без последствий. Мы сами – свой довольно опасный враг. Наше желание – то, чего нужно бояться. Идя за Христом, мы не будем совершать ошибок, за которые придется расплачиваться слезами, деньгами, здоровьем, репутацией и так далее. «Следуй за мной», – говорит Иисус, – «иначе суждено идти вслед желаний своего сердца». Тогда суть всех наших дел, больших и маленьких, можно описать одной фразой – «суета и погоня за ветром». Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Галатам 5:24.

происходит это? На вопросы многие просто нет ответа. Но суровость жизни делает нас сильнее, а близкие, родные становятся ценнее. Бог просто держит ее на своих руках. Придет время встречи там, на небесах. Всегда есть поводы,

0: Доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Слепота. Слушайте глухие и смотрите слепые, чтобы видеть. Пророк Исаия, 42 глава, 18 стих. Творение Бога красочное. Он мог бы создать все черно-белым, но Он дал нам возможность созерцать множество цветов. Как симпатично синева неба на фоне белых снежных склонов. Нежная зелень деревьев радует наш глаз весной. Мы восхищаемся яркими желтыми и красными цветами. Мы наслаждаемся великолепием заходящего солнца. Все это вызывает у нас радость и удовлетворение. К сожалению, грех многое разрушил. Теперь царят болезни и смерть. Изначально, когда грех еще не появился, все в творении было совершенным. Разве цвета природы не намекают на его первоначальную красоту? Мы порой не осознаем этого. Наш ум занимают лишь собственные интересы. Мы слепы в отношении красоты природы и Бога, который это создал. Слепота в Библии указывает на тех, кто не признает Бога. Иисус Христос, когда был здесь на земле, вернул зрение нескольким слепым, и они воздали за это хвалу Богу. Люди слепы по отношению к Богу. Они видят цвета вокруг и наслаждаются ими, но не признают Его творением. Однако Бог желает даровать нам истинную радость, а не только то, чтобы мы радовались краскам творения. Он отдал за нас Своего Сына Иисуса Христа. Признаем ли мы это? Или мы слепы к тому факту, что Он умер, чтобы спасти нас? Иисус Христос сказал: «Советую тебе купить у меня глазную мазь, чтобы видеть». Книга Откровения Иоанна Богослова, 3 глава, 18 стих.

0: Всем привет! Это Сергей Заноза и группа Заноза. Мы от всего сердца поздравляем коллектив Свободного радио и, конечно, всех слушателей с юбилеем. Да-да, 7 лет – это тоже юбилей. Всем пока и Божьих благословений. Ну и, конечно, слушайте наши песни на Свободном радио. Ура!
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Евангелие от Луки.
1: Тут была также Анна Пророчица, дочь Фануилова, от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвой, служа Богу день и ночь. И она, в то время подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его, и, увидев его, удивились. И мать его сказала ему:
2: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя».
1: Он сказал им:
3: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что у меня должно быть в том, что принадлежит отцу моему?»
1: Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков.
4: Свободное радио. 7 лет в эфире.
5: Чек, чек, чек. Эй, воу-воу, я.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Шилов Владимир Васильевич, диакон церкви на Поклонной горе.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Наверное, потому что я не представляю этот мир без Бога. В моем понимании этот мир, он как у Достоевского, да? Если нет Бога нет, то все можно. Это значит просто развал. И, наверное, еще один фактор, который это то, что апостолы после воскресения Христа настолько резко меняются, что это наибольшее свидетельство для меня встреча со Христом живым.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Я бы сказал, наверное, Бог помогает, потому что это изменило, скажем, характер, это изменило мой взгляд на жизнь, это изменило отношение к многим вещам. И это в конечном итоге в руках Бога обстоятельства и сердца людей, и Он меняет вот там, где я бы пропал. Просто я вижу, как меняется ситуация.
1: Зачем христианину церковь?
2: Церковь – это собрание верующих. Сама по себе церковь, она, конечно, очень интересна. Есть люди, которые приходят сюда, хорошие друзья, хорошее общение, плохому не научат, могут помочь. Но все-таки церковь – это прежде всего общение христиан, общение с Богом. Это духовное утверждение. Это некая и отчетность, и в то же время служение. Здесь у меня все, да, и друзья, и родные, и братья, и сестры. Ну, то есть это мой дом.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Молюсь о том, чтобы любовь ваша возрастала в познании и всяком чувстве. Филиппийцам 1:9. Есть слова, которые настолько затерты, да, что они как-то теряют свой первоначальный смысл. Вот мне кажется, вот любовь, она в христианстве где-то стала затертой. Вот эти слова апостола, мне кажется, они очень актуальны для нас. Потому что если бы реально вот любовь проявлялась в нашей жизни, да, не только в понимании исполнения заповеди, но и вот в чувствах, в отношениях к людям, то он, наверное, бы изменился вообще весь мир.
3: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

0: Поздравляю «Свободное радио» с днем рождения. Поздравляю коллектив «Свободного радио», всех слушателей и участников программы. Желаю «Свободному радио» новых достижений, умножения аудитории, увеличения территории вещания, новых идей и программ. Благодарю за возможность принимать участие в эфирах и быть частью этого великого Божьего дела. С уважением и любовью, пастор Сергей Алексеев из города Тверь.
1: Свободное радио. With everything that's been going on, this has to be said.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить. Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Библия – особенный друг, и иногда это она нас читает. В такие моменты, среди шороха переворачиваемых страниц, вдруг обнаруживаешь те несколько слов, которые, кажется, обращены именно к тебе. И эта неожиданная истина, она всегда здесь была, но для тебя внезапно, черным по белому, сокровенная, тихая истина, и она только твоя.
1: В эфире «Свободное радио». Сделано с любовью.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: И еще одну притчу рассказал им Иисус. «Чему подобно Царство Небес? Представьте себе. Вот горстка дрожжей. Женщина их взяла и положила в целых 3 пуда муки. И поднялось все тесто».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.
1: Я видел войну до края земли. Песок, поросший вереском, со слезами собак и веткам лозы постоянно нужен сок. И нелегко найти тропу за множеством широких дорог. Но Бог придет, когда надежды нету. Бог придет,

0: Петр Мамонов. Каждый христианин, каждый должен помочь тому, кто рядом. Особенно ценны наши поступки по отношению к ближним. И не к сыну или внуку, которых мы любим естественным образом, а к тому, кто нуждается. Лучше к какому-то гаду. Вот где Сбербанк. Вот что нам зачтется в вечности. Мы набираем баллы каждый день. Это то, что потрогать нельзя. Вера – колоссально прагматичная вещь.
1: Свободное радио. Время настало.

0: настала.
1: Дорогие и возлюбленные работники свободного радио, ваш друг и соратник Павел Баранов, то есть я, поздравляет вас с днем рождения. 7 лет – это очень-очень классно, что вы однажды взялись, осмелились и рискнули, и взялись за это дело и продолжили. Как написано, прекрасны ноги благовествующих, мир благовествующих благое. Тут с огромной радостью я вас поздравляю и желаю вам прекрасного продолжения, прекрасного начала, чтобы и смелее, и мудрее, и больше, и шире, и дальше распространялась благая весть с вашей помощью, чтобы никто не смог остановить то, что вы делаете для Господа. Молитвы и все, что у нас есть, пусть будет вам в помощь. Господь с вами, с Богом.
2: Свободное радио.
3: Ты родился в глуши лихих подмосковных квартир. Твой родитель ходил за тобою, как конвоир. Ты за тумбочкой ныкал помятый союз Аполлон. Одноклассники тебя называли шпион. Ты был так неспортивен, ты шаркал, как будто старик. Ты листал на помойках страницы оставленных книг. На работе считали, что ты типа немного того. И однажды среди мусорных баков ты встретил его.

знаешь, как победить тревогу и боль. И ты немного понял, но главному все-таки внял. И в субботу в 15:00 ты вошел в этот зал. Там в сияющем свете раздолбанных прожекторов

Твой приятель Виталий был странен и длинноволос. Ты пришел к нему, чтобы задать ему свой вопрос. И он ответил: я понимаю, о чем ты, старик. И протянул тебе стопку зачитанных правильных книг. И ты читал 3 недели, но все-таки мало извлек. Ведь ты не был из

Этим утром ты очнулся в подвале на битом стекле. Ты был как человек, положенный заживо в склеп. Вдруг ты понял, что рядом с тобой есть кто-то живой. Он взвалил тебя на спину и потащил за собой. Он тебя поднимал по разбитым ступеням наверх. Он тебя поднимал из подвала под утренний снег. Как будто ты был сопливый пацан, и он твой отец. На его голове ты увидел терновый венец. Ты очнулся, когда ты почти что вернулся домой. Ты почувствовал, в воздухе пахнет скорой весной. А потом поднимайся, отчитывая этажи.

0: Лиза Лукашина. Я рисую на маске снега глаза, на бесчувственной коже осколки. Их не выразит больше ни страсть, ни слеза, в бриллиантовом мире лишь волки. За границей оставленных троп и путей грезит верность на крыльях из шелка. Если больно, молчи, если ждешь, не жалей. Я молю, нищий образ волка.
1: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: хоть не забыла почистить?
1: Почистила.
0: Тик-так, небось, съесть забыла.
1: Я съела тик-так.
0: Носки наверняка забыла проверить.
1: Может, не будем мои носки на людях обсуждать, а?
0: Мало ли что.
2: Наталья Громова здесь?
1: Я Громова.
2: Проходите.
0: Угу. Наверняка туфельки забыла отполировать.
1: Туфельки у меня в порядке.
2: Борис Николаевич, заведующий отделом кадров. Присаживайтесь, пожалуйста.
1: Здравствуйте, спасибо.
0: Наверняка образцы работ забыла принести.
1: Вот. Я принесла образцы своих работ.
2: Угу, давайте. Извините, а кто это, собственно, с вами?
1: О, извините, я не представила. Это Достал-Доставалыч, не обращайте внимания. Он время от времени за мной увязывается.
2: Достал-Доставалыч?
1: Угу.
2: Ну что ж, давайте посмотрим, что тут у вас. Неплохо. Совсем неплохо.
0: Я уже сказал, что из всех претенденток ты самая молодая.
1: Да, ты уже сказал.
2: Это так, вы действительно самая молодая, но с вашими способностями, с вашим оригинальным, я бы сказал, видением... Знаете, мы вполне можем закрыть глаза на ваш возраст.
0: Мало того, что ты самая молодая, так ты еще и самая низенькая. Кто будет считаться с мнением такой кротышки?
1: Ладно.
2: Ты что, всегда такой?
1: Да вы не обращайте внимания.
2: А в чем, собственно, проблема, если не секрет?
1: Ну, как бы это... Понимаете, я выросла в неблагополучной семье... Родители пили, устраивали дома скандалы, кричали на меня, оскорбляли, унижали. В общем, оставили меня не в наследство. Вот такого Достал-Доставалыча.
2: Да. Наташа, а как у вас с лидерскими способностями?
1: С лидерскими...
0: Ой, ну рассмешили. Да кто ее с ее писклявым голоском серьезно воспринимает?
2: Слушайте, это же невыносимо. Как вы этого... Достал-Доставалыча только терпите.
1: Знаете, если бы я однажды не уверовала в Бога, я бы никогда не справилась со своей низкой самооценкой.
0: Не думай, дорогуша, что сейчас подходящий момент о своей вере упомянуть.
2: Я не с вами разговариваю. Так значит, Наталья, вы говорите, что Бог помогает вам справляться с низкой самооценкой?
1: Да. Он заплатил за меня кровью своего единородного сына. Я поняла, что моя ценность, моя... самооценка основывается на его любви ко мне. И пусть этот Достал-Доставалыч еще достает меня время от времени. Я уже никогда не поверю его словам.
0: Полагаю, спрашивать о том, побрызгалась ли ты дезодорантом, уже слишком
2: поздно.
0: Ну
2: что ж, Наталья, мы берем вас, если, конечно, вы согласны.
1: Еще бы, конечно, я согласна.
2: Ну, в таком случае, позвольте мне представить вас нашему коллективу.
1: С удовольствием.
0: Помни, дорогуша, ты не очень-то с незнакомыми ладишь.
2: Наталья, а ему обязательно с нами идти? Мешать-то не будет?
1: Пока я с Богом, не будет.
0: Голову! Голову-то средством от перхоти не забыла помыть!

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: свободному радио 7 лет. Красивая дата с глубоким смыслом. Она напоминает о евангельской полноте. Просто на сегодня столько лет, сколько нужно. В Библии очень часто встречается число 7. Молитва «Отче наш» составлена из 7 фраз. Евангелист Иоанн описывает 7 чудес Иисуса Христа. Матфей упоминает о 7 притчах. Апостол Иаков дает 7 характеристик мудрости. Свободному радио я желаю не только к 7-летию такой библейской завершенности, которой не нужно искать. Она в ежедневной полноте, приходящей от присутствия и благословения Божьего. Благодарю добрую, яркую, талантами команду радио, готовящих пылкий огнем эфира, чтобы нам, слушателям, не замерзнуть поодиночке на пути к вечности. Спасибо, братья и сестры. Поздравляю вас. Рад служить вместе с вами. Олег Бут, пастор церкви Ковчег Евангельских христиан-баптистов. Краснодар.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Советском Союзе религиозная пропаганда была запрещена. Но поэт Корней Чуковский написал сборник рассказов по библейским сюжетам для детей. Поскольку имя Божье упоминать было нельзя, в книге использовался образ волшебника Яхве. Сборник даже вышел в издательстве «Детская литература». Но потом цензоры-атеисты опомнились и изъяли весь тираж. Сегодня книги из первого издания «Детской Библии» — невероятный раритет.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: выдержка из письма Иакова.
1: «Что пользы, братья мои, если человек говорит, что у него есть вера, но если дел у него нет? Может ли такая вера спасти его? Если брату или сестре не во что одеться и нет пищи на день, а кто-то из вас скажет им: «Ступайте с миром, погрейтесь и поешьте досыта», а сам не даст им того, в чем нуждается их тело, то какая от этого польза? Так и вера, если у нее нет дел, сама по себе мертва.
2: Новая музыка на свободном радио.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. С вами пастор Алексей Чернуха, Церковь Новый Завет, город Кингисепп. Хочу искренне поздравить команду Свободного радио с днем рождения и прочитать стих притчи 3:5-6. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях познавай его, и он направит стези твои. Верю, то, что вы делаете, это однажды вложенное сердце слово. Пожелаю вам еще больше надеяться на того, кто довел вас до этого дня. Искать его воли для дальнейшего пути и развития. Ведь у Господа, несомненно, есть путь, по которому вам идти». Еще раз с днем рождения, Свободное радио.
1: Свободное радио рядом. I don't know.

0: Классики о вере.
1: Мартин Лютер. Быть христианином без молитвы так же невозможно, как невозможно жить, не дыша.

0: 41-й псалом. «Как стремится лань к воде, так стремится душа моя к Тебе, Боже. Душа моя жаждет Бога, живого Бога. Когда я приду и пред Богом предстану? Слезы были мне пищей и днем, и ночью, когда постоянно говорили мне, где Твой Бог? Сердце мое болит, когда я вспоминаю, как ходил в многолюдстве к Дому Божьему, в шествии народ предваряя, ходил в праздничной толпе с криками радости и хвалы. Что унываешь, моя душа? Зачем тревожишься? Возложи надежду на Бога, ведь я еще буду славить Его, моего Спасителя и моего Бога. Душа моя унывает во мне, поэтому я вспоминаю Тебя с земли Иорданской, с высот Хермона, с горы Мицар. Бездна бездну зовет шумом Твоих водопадов, все волны Твои, все Твои валы прошли надо мною. Днем Господь являет мне Свою милость, ночью я пою Ему песню, молитву Богу моей жизни. Скажу я Богу, моей скале, почему Ты меня забыл? Почему я скитаюсь, плача, оскорбленный моим врагом? Как от раны смертельной страдает плоть, когда враг надо мной издевается, каждый день спрашивая меня, где Твой Бог? Что унываешь, моя душа? Зачем тревожишься? Возложи надежду на Бога, ведь я еще буду славить Его, моего Спасителя и моего Бога.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Чудеса повсюду. То, что Бог не ответил на нашу молитву, еще не означает, что Он не действует в нашей жизни или не творит чудес. Чудеса могут быть не такими, как мы хотим их видеть, а то и просто незаметными и похожими на совпадение. Но если взлететь повыше над своей жизнью и посмотреть на проделанный путь, вы наверняка увидите Его руку и Его чудеса в вашей жизни. Просто попробуйте.
1: Свободное радио. Всегда вместе.

0: С днем рождения, Свободное радио. Привет вам всем из Владимира, из церкви Часовни у Голгофы. Меня зовут Константин Иванков. И я благословлен сотрудничеством с вами, тем, что происходит на Свободном радио. И спасибо, что вы не ищете какие-то форматы, как многие сейчас, бесконечно, но продолжаете трудиться для Господа. И слышал недавно такую фразу, которая говорит, что тяжелее становится жить все легче и легче. Поэтому в это сложное время пусть вас Господь продолжает вести, обеспечивать всем необходимым, даст вам сил, терпение, обновит вас в силе, как Слово Божье говорит. Также оно говорит, что вера от слышания и слышание от Слова Божьего. И пусть на радио продолжает звучать Слово Божье в разных интерпретациях, в музыке, в проповедях. Пусть Господь благословит всех пасторов и служителей и всех ребят, которые трудятся на Свободном радио. Мы верим, что это дело Божье, а дело Божье никто не может остановить. С днем рождения!
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро.
2: Свободное радио. 7 лет в эфире.

0: Клайв Льюис. На днях мы говорили о кошках и собаках и решили, что у обоих есть совесть. Но у собаки, как честного, скромного человека, она всегда плохая. А кошка – фарисей. У нее всегда хорошая совесть. Когда она сидит и смотрит на вас без смущения, она благодарит Бога за то, что она не такая, как эти собаки, или эти люди, или даже эти другие кошки.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Библейская кухня. Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Когда Моисей спустился с горы Синай, в его руках была Тора. Праздник в честь дарования Торы отмечается в иудаизме и по сей день. Празднуя эти события, еврейские женщины, живущие на территории Испании и Португалии, в качестве коронного блюда подают на стол семислойный пирог «Шавуот», который называется «Семь небес». Он символизирует семь небесных сфер, пройденных Торой при даровании, когда она спустилась на гору Синай. Сегодня мы с вами попробуем приготовить такой пирог. Для этого нам потребуется 200 грамм растопленного сливочного масла, 400 граммов теста, разрезанного на 24 куска толщиной в бумажный лист, 3 чашки измельченных фисташковых орехов, полчашки сахара, 1 столовая ложка корицы, четверть чайной ложки молотой гвоздики и пол чайной ложки розовой воды. Для сиропа понадобится чашка воды, 2 чашки сахара, 2 столовых ложки свежевыжатого лимонного сока и четверть чашки меда. Большую жарочную форму смажьте сливочным маслом. Выложите в нее кусочки теста, смазывая каждый кусок маслом. Во время подготовки каждый кусок заверните во влажную салфетку, чтобы тесто не сохло. Когда будет выложена половина всех кусков, смешайте измельченные фисташки с сахарным песком, корицей, гвоздикой и розовой водой. Распределите эту массу поверх выложенных кусков теста. Выложите оставшиеся куски, также смазывая маслом, поверх первого слоя на ореховую массу. Сверху все тесто тоже должно быть промаслено. Накройте и поставьте в холодильник примерно на полчаса, чтобы масло впиталось. Очень острым ножом разрежьте все тесто на 36 ромбовидных кусков и выпекайте 30 минут. Тесто должно слегка подняться и подрумяниться. Пока тесто выпекается, приготовьте сироп. Вскипятите все ингредиенты, кроме меда, в течение примерно 20 минут до образования светлой глазури. Добавьте мед. Остудите и разлейте ложкой по готовому тесту, сразу как только достанете его из духовки. Когда пахлава совсем остынет, разрежьте ее по старым следам еще раз и подавайте горячей или холодной. Благословенной вам трапезы, друзья!
1: Библейская кухня.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: не сравнивайте. Однажды я выложу в Facebook все, а не только хорошее. Слова моей подруги Сью, сказанные мимоходом мужу за обедом, заставили меня рассмеяться, но также и задуматься. Социальные сети могут служить добру. Например, мы можем поддерживать связь с друзьями и молиться с ними, несмотря на годы и расстояния. Но если мы неосторожны, они могут создать картину жизни, далекую от реальности. Большинство пользователей размещают в социальных сетях только самое лучшее. Мы можем ошибочно считать, что в их жизни нет проблем, и отчаиваться, почему же у нас все идет не так. Сравнивать себя с другими – верный рецепт уныния. Когда ученики начали сравнивать себя друг с другом, Иисус остановил их. Вскоре после воскресения он открыл Петру, что тот пострадает за свою веру. Тогда Петр повернулся к Иоанну и спросил: «Господи, а он что?» Иисус ответил: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». Иисус указал Петру на прекрасное средство от нездоровых сравнений. Когда наши сердца сосредоточены на Боге и на том, что Он сделал для нас, эгоистичные мысли уходят, и мы хотим следовать за Ним. Вместо соревновательного духа этого мира Господь дарит нам свое любящее присутствие и покой. Ничто не может сравниться с этим.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Дорогие друзья, команда Свободного Радио, сердечно поздравляю вас с днем рождения. Благодарю Бога за каждого из вас, за ваше старание, ваше служение. Вы свет, который зажигается в эфире каждый день. С днем рождения! Пусть Господь благословит весь следующий год, расширит ваше влияние, а ваши голоса всегда останутся радостью для нас. Рад быть с вами, пастор Церкви Сила Благодати, Александр Золотов, город Калининград.
1: Свободное Радио. Музыка, слово, дух.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: «Диву даюсь, что вы так скоро отступились от того, кто призвал вас по своей великой доброте и решили следовать какой-то иной радостной вести». «Нет иной вести. Есть люди, которые сеют у вас смуту, желая извратить весть о Христе. Но если кто-то возвестит вам весть, отличную от той, что была возвещена, даже если это буду я сам или ангел с неба, да будет он проклят».
2: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Это было что-то.
1: Потрясающая вечеринка.
2: Спасибо, ребят. Спасибо, что зашли.
3: Анжела, стол без подов.
4: Спасибо, что принесла салат. Очень вкусный салат.
3: Не забудьте передать имениннику от нас привет.
0: Такого салюта я тебя не ожидал.
5: Я хотел, чтобы этот день был особенным.
1: Ну, мы пошли. Когда увидите, поздравьте мальчишку с днем рождения.
4: Обязательно. Пока. Заходите еще. Классный ты, кстати, фейерверк во дворе устроил.
6: Да уж бабахнули, так бабахнули.
4: Он его больше всего ждал. А где он, кстати?
6: Не знаю. Ты же мать. Я думал, ты его позвала.
4: Я не звала. Я думала, ты позвал.
7: На Рождество не забудьте о Христе.
8: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

Всем привет, это Гусихин. 7 лет – моя любимая цифра. Я поздравляю Свободное радио и его слушателей с 7-летием. Слушайте мои песни в эфире.

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
2: Свободному радио 7 лет.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Нужно ли прощать тех, кто не просит прощения? Так непросто бывает простить человека, даже если он искренне раскаивается. Тем более трудно простить, когда он об этом не просит, даже не чувствует за собой вины. Почему Бог учит прощать и таких? Зачем этим людям мое прощение? Они не заслуживают великодушия и даже не оценят его. Я долго так думала, пока в один момент чувство досады и боли не начало разъедать меня изнутри. Тогда я поняла, Бог учит нас прощать не ради обидчиков, а из заботы о нас самих. Он видит, как отравляет нас обида. Конечно, прощением ничего не исправить, но зачем тащить на себе груз чужого проступка? Это только усугубляет положение. Прощая, мы отпускаем этот груз, оставляем нашего обидчика один на один разбираться со своим грехом, а мы можем идти дальше налегке.
2: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Не думайте, что я пришел установить мир на земле. Не мир я принес, но меч. Я пришел разделить сына с отцом, с матерью дочь, со свекровью невестку. И враги человеку его домочадцы. Кто любит отца или мать больше меня, тот не для меня. Кто любит сына или дочь больше меня, тот не для меня. И кто свой крест не берет, идя за мною, тот не для меня. Кто хочет жизнь свою обрести, тот погубит ее. А кто погубит свою жизнь ради меня, тот ее обретет».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Привет, друзья! Василий Чуховский, группа Imprint Band. Поздравляем Свободное Радио с днем рождения. Желаем вам быть в новом году голосом правды, голосом надежды, голосом веры для всех слушателей. Благослови Господь!
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на Свободном Радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: подумать.
1: Так как же все-таки правильно реагировать на сплетни у себя за спиной? На эти ситуации все реагируют по-разному. И есть даже люди, я уверена, которым разговоры об их персоне доставляют даже некое удовольствие. Психологи таких называют демонстративными личностями. Человек такого склада жаждет любой ценой оказаться в центре внимания, и он считает, раз о нем говорят, значит, он достоин интереса. И такие люди не только не возражают против сплетен, но иногда провоцируют их появление сами. Но все-таки, как мне кажется, подобные ситуации все-таки исключение, нежели правило. А в большинстве своем из-за злословия в свой адрес мы все-таки переживаем. Особенно уязвимы две категории людей. В первую очередь, это педантичные люди. Они просто, скажем так, застревают на негативе. Узнав, что о нем сплетничают, такой человек начинает бесконечно об этом думать, не может переключиться и изводит себя. В результате можно так заморочиться и так раздуть из мухи слона, что обида, гнев или даже агрессия будут куда разрушительнее и масштабнее, чем то, что о вас сказали. Наш пастор, выходец из Нигерии, рассказывал, как, будучи студентом тогда еще Ленинградского университета, болезненно реагировал на слова «черный» в трамвае. Каждый раз, когда кто-то что-то обсуждал, ему казалось, что обсуждают его. Сейчас он рассказывает об этом со смехом, но толика мудрости в этом есть. Иногда мы слышим обрывки фраз и уверены, что обсуждают именно нас. Но в большинстве случаев это все-таки мания величия. Или тревожность. Люди тревожные и неуверенные в себе. Те, у кого и без того-то низкая самооценка. А сплетни так вообще наносят по этой самооценке сокрушительный дополнительный удар. На фоне злословия у такого человека развивается страх быть отверженным. Такой человек на полном серьезе может переживать, что если кто-то услышит о нем какие-то гадости, то этот кто-то может поверить и перестать с ним общаться. У меня, наверное, один рецепт. Если хотите излечиться от страхов кому-то не понравится, делайте что-нибудь. А еще лучше, если будете делать что-нибудь, что будет в центре всеобщего внимания. Участвуйте в служении, выходите на сцену церкви или идите к нам работать на радио. Очень скоро вы поймете, что всем нравится только тот, кто ничего не делает. А во всех остальных случаях никогда вы всем не угодите. И даже не старайтесь, потому что даже Иисус всем не угодил.
0: Вы подумали? А мы сказали. Наш сайт свободная.медиа.

0: Наталья Мелешко. А ты ждешь. Я приду на рассвете, преклоню пред тобою колени. Ты меня в ожидании встретив, вновь накроешь невидимой сенью. И весь день под защитой твоею, о тебе всякий раз забывая, о земном бесконечно радея, в этом мире я снова блуждаю. А вокруг суета суетою погоняет, как в бешеных гонках. Не угнаться за лживой тщетою на путях этих жизненных ломких. Вот и день пролетел, словно птица. В небе звезды хоралы запели. Засыпая, пытаюсь молиться, обессилев, склоняя колени. А ты ждешь терпеливо моего посвящения в жизни, чтоб свободно, разумно, ревниво я пошла за тобою, Всевышний. Вот опять говоришь, ободряя: «О, мое драгоценное чадо, за тебя на кресте умирал я, и навечно быть вместе желаю. Только надо тебе, только надо жить, лишь волю мою исполняя».
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: Притчи Соломона.
1: Не раздражайся из-за злодеев и не завидуй нечестивым. Ведь у злодея нет будущего, и светильник нечестивых погаснет.

0: Привет, друзья! С вами Катя Ватуля, главный редактор «Свободного радио». В августе мы празднуем 7-летие. Для радио – серьезный возраст. За эти годы мы стали не просто голосом в эфире, а настоящим спутником для тысяч людей. Мы прошли через многое – и подъемы, и трудные времена. Но мы здесь, мы работаем, и лучшее, конечно, впереди. Спасибо, что вы с нами. С праздником! А если вы хотите отпраздновать этот день вместе с нами, то я приглашаю каждого из вас на фестиваль «День хвалы Свободного радио» 29 августа на северо-западе Москвы. Все подробности вы найдете на нашем сайте «свободная.медиа» или в соцсетях. Приходите праздновать вместе.
1: «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину. Свободное радио. 7 лет в эфире.